17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Голоса.

17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 370-529-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы

0: из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
1: Техноджунгли.
0: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на совещании во Дворце независимости провел совещание по развитию хоккея. Глава государства рассказал о проверке госконтролем работы хоккейного клуба.
6: Надо результат. Нет результата, нет движения, нет работы. И ничего вы не докажете. Но комитет госконтроля, к сожалению, вместо Балабы и Кубраков вынужден был заняться и посмотреть, а сколько же там людей, а чем они занимаются, а как. А мы плачемся, что у нас не хватает на производстве людей, рабочих там, крестьян и так далее. Да где они будут хватать, если у вас 200 человек привлекалось в течение сезона, 182 или сколько по памяти, больше, к работе больше, в команде. Больше. И штатных сколько, 65 или 40?
7: 56.
6: Вы что, с ума сошли? 56 человек. Зачем? Ну, финансы, пресс-секретарь, песню надо было разучить и прочее. Так вы используете то, что у нас в стране уже есть. Пойдите к Наталье Владимировне. Она в хоккей играть не будет и не умеет, и не надо. Она может дать команду любому. Тот же Крутой или Вольфович, они любому дадут команду, и они и проревизируют, и помогут, и прочее. И не надо там кучу держать людей, которые делают то, что делают у нас в стране другие люди, которых можно привлечь, и они что-то сделают. Может, координатора какого-то надо. Ну, так и Артем мог быть. Он должен, снял трубку. Дмитрий Юрьевич, вы что, у нас сенатор, большой человек. Надо то-то-то. Не может организовать прямо к министру. Организовали, а мы создали дублирующие структуры. Это что за бардак в стране? Люди должны работать конкретно на местах. Как мне многие говорят, я сейчас уже вынужден заниматься конкретными штатными расписаниями, начиная от своей резиденции и другими. А вот это надо. Я говорю, ребята, не надо. 8 часов каждый должен отработать. Ну 7 часов. Пришел 7 часов, отработал. Иди домой. И надо будет 5 человек, а не 65. А у нас, вот там надо это делать. Да это Кубраков сделает в стране любому за одну минуту. И отрежет, и зарежет, и погладит. Но вы его не привлекли. Вы начали какие-то параллельные структуры создавать. Там люди, которые не имеют никакого отношения к экономике, финансовому и прочее, которые уже... Старше меня по возрасту, они там у вас пристроены на работу, как-то понимать. Но наконец Басков согласился, не буду называть фамилии, что некоторые вообще, как он тебе вчера сказал, ни хрена там не делают. Год, почему вы это не видели, пока комитет не пришел? Присаживайтесь. Это вот так детали, чтобы вы понимали, что... Я погружен в эту проблему, и никому отскочить не получится. От главы администрации, вице-премьера, до тренера там и хоккеиста.
5: К новостям региона. Передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по городам Беларуси с 21 июня по 5 июля. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат в истории нашей страны. В Гомеле музей будет находиться два дня – 26 и 27 июня. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод – предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа. Эффект присутствия создают современные технологии. Еще одна информация напоследок. Наскальный рисунок возрастом не менее 4000 лет нашли в Хакасии на Сорских столбах. Он был оставлен людьми окуневской культуры. Это третье-второе тысячелетие до нашей эры. Рисунок не имеет аналогов среди подобных петроглифов. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И еще в царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 9 минут. Ажно.
5: Ажно?
4: Ажно. Цельных 7.
5: Почему ты махаешь рукой, когда говоришь цельных?
4: Ну, не знаю, как-то так для меня
5: привычка
4: больше.
5: Привычка это уже у тебя какая-то. Рефлекс собаки Павлова?
4: Нет. Это же... у Павлова не было собаки.
5: А кто у него был?
4: Подопечные.
5: Подопечные собаки Павлова?
4: Да. Подопечные Павлова.
5: Собаки Павлова.
4: Что-то уже такое.
5: Доброе вообще утро всем, друзья. Это вот импровизатор, конечно же, Константин Комко. Умеет он в таком все веселое.
4: И Артем Аникин узнал кое-что о товарище Павлове.
5: Товарище Павлове? Да я и так знал. Он, во-первых, он был товарищем. Это всем известно.
4: Это да.
5: Это факт. Но подопечные у них, кажется, были. Это еще веселее.
4: Это еще веселее.
5: Экватор недели.
4: Экватор – самая золотая середина, я бы сказал.
5: Да. Чем будешь заниматься?
4: Работать.
5: А завтра?
4: А завтра? Работать.
5: А в пятницу?
4: Работать.
5: Какая-то скучная неделя.
4: Ну как, днем работать, вечером отдыхать.
5: Скучная неделя. Вот если бы утром отдыхать, а вечером уже отдыхать, это было бы классно.
4: Утром отдыхать, а вечером отдыхать? Ну, увольняйся.
5: Я пытался.
4: Утром отдыхать, вечером
5: отдыхать. Пару дней, а потом снова хочется работать.
4: Потом жировка придет, как отдыхающему, с повышенным процентом.
5: А я могу себе позволить, ясно тебе.
4: Можешь? Вот тогда придут другие дяди и спросят, а как вы себе можете позволить жировочку повышенную, не работая?
5: Что он себе позволяет?
4: Кто такой вообще?
5: Фамилия.
4: Звание. Размер противогаза. И все. Там много вопросов будет.
5: Очень много вопросов. Вот такое доброе утро, друзья, у нас.
4: Да, почти началось, вернее, началось почти, потому что о музыке еще не рассказал. Вот самое время,
5: кстати,
4: поведать.
5: О музыке расскажи.
4: Точно. Я чуть о музыке не забыл рассказать. Я выбираю быть. И в этом часе у нас Никита Камаде и «Я выбираю быть». One Republic Invisible.
6: Красиво туфли примерила.
4: Немного романтики от Владимира Преснякова. Без нее никак.
6: Одна рука. Все в жизни временно. Только проверено.
4: Майли Сайрус, Walk of Fame.
6: А ты
4: а еще будет Коста Лакоста, Черри Леди. Ну, начнет Эва Макс, Energy. Доброе утро.

0: participó.
1: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
2: И начинается оно с перекуса.
3: Легко, и сегодня мы с тобой попробуем классические блюда Сенегала.
2: Сенегала или Сенегала?
3: Сенегала.
2: Сенегала.
3: Гала у нас отмена. Ну что ж, вообще главным национальным блюдом Сенегала является пьебудьен.
2: Чего?
3: Пьебудьен. Это пряный рис, дробленый, приготовленный в насыщенном томатном соусе с рыбой и сезонными овощами. Это прям визитная карточка страны.
2: Так у вас есть своя визитка так с бизнесменами? Конечно, есть так.
3: И возьми
2: риса в барсетку. Да?
3: Кстати, маринуют с чесноком, петрушкой и перцем чили.
2: О, это мне нравится. Перц, да, чили. Да.
3: Также
2: плохое
3: яса
2: не положит.
3: Это популярнейшее блюдо на основе маринованного мяса. Готовят либо курицу, либо рыбу. Это яса пуля, либо яса джен. Вот это прям вот... Они архи долго маринуют вот это мясо, да, в большом количестве лука, лимонного сока, горчицы и уксуса, а потом обжаривают и тушат.
2: Ну, шашлычок получается такой.
3: Этаки, да. Также мафе. Это густое, сытное рагу в арахисовом соусе. А почему арахисовый? Потому что Сенегал является крупным производителем арахиса.
2: Естественно. Тут у них все должно быть с арахисовым соусом.
3: Это факт. Также...
2: А где наш картофельный соус? Крахмальный наш.
3: А из него вообще, из картошки можно соус сделать вообще?
2: Я думаю, соус можно сделать из чего угодно.
3: Надо, кстати, надо задуматься, а есть ли картофельный соус? Посмотрим, погуглим, погуглим. Ну и также у них есть тьебуяп. Это пьяный рис, приготовленный по аналогии...
2: То, что пьяный, по названию понятно.
3: Да, вот с тьебьеном, да, с тьебьеном. Но вместо рыбы используют мясо. И баси сальте. Хочешь баси-сальте? Это кускус, но приготовлен не из пшеницы, а из проса. Вот и вся разница.
2: Баси-сальце, может?
3: Нет, сальте.
2: Сальте. Сальте мортале.
3: Будешь тьебьен? Я научился выговаривать, и хочется говорить как можно больше это слово.
2: Так, давай, сенегальский он научился выговаривать.
3: Теперь давай. Осталось белорусский.
2: Да-да-да-да-да-да. Всем приятного аппетита.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Потихоньку погода налаживается, к выходным будет вообще огонь. А что же у нас было в прошлом, вот сейчас мы и узнаем.
3: В прошлом было очень даже неплохо.
2: Но сначала о холоде.
3: Да, самая низкая температура 17 июня в Гомеле была в 1958 году. Плюс 5.
2: Плюс 5 – это нехорошо. Но сегодня, 17 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Поднимаемся в космос и смотрим на Гомель оттуда.
2: Откуда?
1: Оттуда.
2: Оттуда? Оттуда мы можем посмотреть только на перекресток с Фрунзе, там, с Барыкина и Интернациональной.
1: Ну, там ничего страшного, просто...
2: Чуть-чуть светофоров.
1: Светофоры, так же.
2: Никольский переезд. Чуть-чуть. А вот дальше начинаем выискивать.
1: Ну, с Хатаевича на Советскую. Выезд сейчас затруднен немножко с той части, если ехать от пересечения с Кирова.
2: Легкий дискомфорт на Торговом. Очень легкий.
1: Такой неотрицательный баланс торговый, да?
2: Да, ну, чуть-чуть на Владимирова, Бочкина и Восьмая Нагородняя. Тоже очень-очень чуть-чуть.
1: А что у нас?
2: Выбирай.
1: Давай Гродно посмотрим.
2: Гродно. Мы умеем смотреть в Гродно.
1: Что там в Гродно? Небольшой город, в принципе, по сравнению с нами, поэтому...
2: Я тебя удивлю, но тоже все, ничего.
1: Тоже ничего.
2: Куда уехала страна?
1: Куда уехал цирк?
2: В Могилеве вчера было все спокойно, в Гродно сегодня все спокойно. Вот просто ради... Давай Брест, может, что уже нам?
1: Может, это спокойствие переезжает куда-то?
2: Давай Брест.
1: Брест.
2: Вот что там Брест? Смотрим мы Брест. А, не, вот. Брест присутствует. Сразу на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разных пробочек.
1: Семь в Бресте? А что там такое происходит?
2: Не, на разных местах. То есть, вот
1: брещане, держитесь, если вы нас слышите.
2: Да,
1: если
2: чуть-чуть там, чуть-чуть там.
1: Если нам карта правильно показывает.
2: Не, а что у нас карта думает? Контурная, сам заштриховывал.
1: А, тогда должна быть нормальной. Продолжает. Коста Ла Коста. Объявил его Коста Ком Коста. Слушай песню «Черри Леди».

0: У нас рекламируются все. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, продолжаем следить за чемпионатом мира. Много-много интересного там у нас уже произошло. Ну, наверное, начнем с того, что Месси, он же Лионель, Лео, не наш, конечно же.
4: Не Ди Каприо.
3: Не Ди Каприо. Побил, ну как побил, пока только сравнялся с Мирославом Клозе по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира. По 16 стало у них.
4: Вчера он трешечку закатил.
3: Алжиру, да, трешечку. Там Алжиру 3-0 проиграл. Без шанса вообще Аргентина выиграла. Там ноль возможностей было. И Норвегия своим молодым поколением просто растоптала Ирак 4-1. Франция обыграла Сенегал 3-1. Ну и в данную секунду проходит матч Австрия-Иордания.
4: И на эту секунду у нас...
3: На 44-ю минуту Австрия ведет 1-0. Хорошим ударом там с 22 метров Австрия вышла вперед в 21-й минуте. Было очень даже интересно. Но сам факт, вот даже Мирослава Клоза даже ты знаешь.
4: Слушай, даже я из того, я еще когда вот эти все играли, я еще интересовался футболом прям плотненько.
3: Вот, да. И вот смотри, вот его рекорд могут побить, да, казалось бы, вечно. Но Месси это участвовал на 6 чемпионатах мира, а Клоза наколотил 16 мячей за 4, между прочим.
4: Ну и Месси стоит подороже, чем... Клозов так 50, наверное.
3: Ну, нет. Клозов в свое время стоил очень дорого, но он был, знаешь, фанат своей страны, он не уезжал. Он говорит, я буду вот всю жизнь играть вот за Баварию.
4: Да ради бога, господи.
3: Легенда футбола немецкого. Кстати, один из самых честных игроков. У него, по-моему, ни одной карточки красной нету. Могу ошибаться, но, по-моему, ни одной нету красной карточки у него.
4: Ну, молодец.

0: Красавчик.
1: Может, просто договорился?
0: Да, ну а вечером, друзья, рекомендовано посмотреть вам Англия-Хорватия. Сегодня вечером в 23:00 они играют. Это повторение разборок предыдущих. Там в полуфинале играли когда-то Англия-Хорватия. Было интересно.
1: И как тогда сыграли? Не помнишь?
0: Хорваты выиграли.
1: Вот. Нет, что-то я тоже так.
0: Хорваты в ничью сыграли, но по пенальти прошли дальше, англичане.
1: Ну вы... А, англичане по пенальти?
0: Да, да.
1: Тогда ладно, то... А то вот эти ваши не выиграли, но по пенальти выиграли, а потом не выиграли, но прошли дальше.

0: Утро-стимуляторы.
1: 7 часов 57 минут. Первый час завершен. Экватор у нас еще через часик.
2: Да, очень быстро, если говоря, пошагает время вместе с нами. Но мы молодцы, для этого и стараемся.
1: А еще молодец Аня Смирнова. Приходит раньше всех вообще сюда с новостями своими. Ну,
2: сейчас, рассказывает нам что-то интересное.
1: Сейчас тоже пришла. О чем поведаешь?
3: Доброе утро, ребята. Да, расскажу, во-первых, продолжим освещать совещание у президента накануне по хоккею. Вы тут футбол обсуждали. Про футбол у меня тоже есть что сказать. Еще одно совещание в горосполкоме произошло у нас накануне по развитию сети электрозарядных станций. Ну и завершим все это дело интересной новостью как раз-таки про футбол. В Ираке официально перенесли начало рабочего дня, чтобы граждане могли спокойно насладиться матчем из-за чемпионата мира. Да, это все.
1: Желаем Ираку дойти до финала, чтобы побольше у них переносов было.
2: Хотелось бы.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости провел совещание по развитию хоккея. Глава государства рассказал о главном требовании к спорту.
4: Работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна, один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Делаем этот результат. Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию, извините за тавтологию, организацию, вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата, министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели, о, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову, Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет. Приоритет – надо развивать белорусский хоккей. Да, там не 50 миллионов бюджет, как я его называю, ну и все-таки деньги там немало. Надо шевелиться. И ко мне ходить за деньгами не надо.
3: К новостям региона. В Гомеле прошло совещание горосполкома по развитию сети электрозарядных станций. Город занимает второе место в республике по развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей. Председатель горосполкома Руслан Пархамович отметил, что при установке станции приоритет – удобство и доступность для пользователей. Зарядные станции планируется размещать в востребованных локациях и предусматривать их при проектировании новых парковок. Еще одна информация напоследок. Премьер Ирака официально перенес начало рабочего дня из-за матча чемпионата мира 2026 футбольного. Сегодня рабочий день для иракских госслужащих начнется позже обычного в 10 утра. Глава правительства пошел навстречу миллионам болельщиков, сдвинув график из-за важнейшего поединка между сборными Ирака и Норвегии на чемпионате мира. Власти официально дали гражданам возможность спокойно досмотреть трансляцию, не опасаясь опозданий на службу. И к новостям от компании. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб. Телефон мобильного 205. Сайт belweb.by. И еще в честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро! Всем слушать радио Гомель ФМ. 8 часов 9 минут и 22 секунды на часах. В студии, как всегда, Константин Комко.
5: Артем Аникин.
4: И у нас, как всегда, много-много-много интересного. Знаешь, тут же ж Америка, да, чемпионат мира, все дела. И они задумались, а как бы нам так поэпичнее сделать выходы команд на поле?
5: Это как в боксе теперь выходят девушки с циферками?
4: Нет, просто команды, но выходят под музыку.
5: Под какую?
4: И нашли самый эпичный трек. Этот трек называется «Сириус». Можете поискать.
5: Ну-ка, напой.
4: Можете поискать этот трек, покопались. Это вообще трек, как футбольный гимн спортивный, не задумывался. Написал его британский музыкант Алан Парсон. И все это было просто к альбому «Eye of the Sky». Суть в том, что под этот трек выходила неизменно только одна спортивная команда. Это был «Чикаго Буллс» времен Майкла Джордана.
5: Ничего себе.
4: То есть вот только под него считалось, что он им приносил удачу. Ну, мы помним Майкла Джордана и его Буллс.
5: Ну, ему баскетбол удачу принес.
4: Очень сильно. И даже потом, когда он ушел в гольф, а потом вернулся. Вернулся еще лучше,
5: он еще и в кино уходил.
4: И в кино уходил. Нет, это, конечно...
5: Ну, там не задержался.
4: Но фильм с ним шикарный.
5: Ну,
4: мне как... очень нравится.
5: Ну, в то время, когда мы смотрели, да, может быть, хорошо было.
4: Вот. Суть в том, что, видишь, эпичность под музычку выходит и понеслась. Вот с точки зрения организации шоу, умеют американцы сделать шоу.
5: Ну, ничего, что у них там Голливуд и прочие вещи именно там, на местах.
4: Я вот раскопал, сколько так заработает что... телеканал на показе прав в Америке. И только на перерывах на вот эту вот воду напопить. 160 американских миллионов.
5: Бывает и такое. У нас таких денег нет, у нас зато свой телеграм-канал есть, Гомель, нижнее подчеркивание, FM, латинскими буквами. Ежели хотите с нами поиграть, не на такие суммы, естественно, но все-таки, то пишите «хочу созвон». Два человека соберется, если до конца этого часа, то поиграем. А пока о музыке. И дальше мы услышим чит-код «Last Night on Earth». Lizzo, Don't Make Me Love You. Don't make my heart beat out of my chest. Arctic Asti, Быть Счастливой.
6: Может проще, надо проще.
5: Ёлка, проще. А также Дагни, Rain. Ну а час открывает Бай Индия, Шаде. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
3: И уже 14!
1: А если так, уже 14 и 4!
2: Так это рыба!
1: Нет, это альфа!
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
8: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. «Паритет-банк» одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. «Паритет-банк». С нами удобно.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А также можно что-нибудь отпраздновать, что нам Костя может посоветовать.
2: День русского кваса сегодня.
1: Ох, какая вещь-то вкусная.
2: Ну, вообще, квас.
1: Обожаю. Строго положительно.
2: Я люблю, у нас вот две известных фирмы в Беларуси.
1: Да.
2: Мне одной фирмы нравится светлая, а другой темная. Я вот так вот.
1: То есть ты получается, переобуваешься и меняешь
2: сторону? Нет, не переобуваюсь. Ну, просто на мой вкус у одних получается лучше светлый, а у других лучше темный.
1: Я люблю темный, но попробовал недавно еще и с березовым соком. Вот, наверное, год назад.
2: Класс, с березовым соком?
1: Это лучшее, что я пробовал.
2: Может, разбавили просто?
1: Нет, это лучше.
2: Сказали, это березовый сок.
1: Это чисто летняя история, и это лучшее, что придумали у нас в стране.
2: Ты так громко-то не заявляй.
1: Я
2: обидишь
1: готов.
2: Кого-нибудь. Также сегодня день лейки. Именно лейки, не
1: фотоаппарата?
2: Не фото, а именно лейка, которая вот поливать.
1: Дачная история.
2: Всемирный день крокодила. Имеется в виду животное.
1: Спасибо, что поясняешь.
2: На всякий случай. Вот. Кстати, вот вчера рассказывали про сумочку из кожи тиранозавра.
1: Не продали
2: за 500 000 евро.
1: Видимо... Вообще, за него, кстати, предложили, по-моему, треть от 500 000 предложили. Говорят, мало, хотим 500 000.
2: А ну, хотите дальше, да. Всемирный день мусорщика.
1: Фильм?
2: Нет, не фильм. Профессия такая есть, кстати. Все такие, ай, фу, мусорщик. А без мусорщиков у нас бы тут уже по уши сидели.
1: Очень полезная профессия на самом-то деле.
2: День приманивания муз. Также Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Всемирный день карате. Сегодня рекомендоз будет чувствовать, да? Каратешный. Международный день скрипки. Ой, слушай, ассоциации с карате.
1: Сразу, да. Зашел в круг и начал смотреть в глаза всем.
2: В круг дзюдоистов вся жвеса встал всем в глаза смотреть, да.
1: Смотрите, какой сильный скрипач.
2: И Всемирный день тесселяции. Не знаю, что это такое, можете сами погуглить. Вот. Ну и в разных странах много разных праздников. Так что выбирайте, отмечайте.
3: Голоса Беларуси. Сейчас мы...

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Жги!
2: Легко! Самая высокая температура 17 июня в Гомеле была в 2007 году. Угадаешь?
1: 33.
2: 32.
1: Ах, ну вчера на градус туда, сегодня на градус сюда. Хорошо было, хорошо. Сегодня чуть, конечно, попроще. 17 июня в Гомеле области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
0: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка похищения на Гомере ФМ.
2: Так.
1: Короче, всякое бывало в жизни. Но вот случился анекдот. В Сингапуре произошло дело. 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в открытом кастинге модельное агентство. Привела ее туда мама, ну и дочь решила с детства, так сказать, втолкнуть в мир высокой моды. Естественно, девочка волновалась, поэтому говорит: мама, ты обязательно со мной пойдешь. Правда, в итоге она стала не мамой, а конкуренткой, потому что директор агентства увидел маму и сразу же переключил внимание на нее.
2: О,
1: и вот
2: как!
1: 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой. Этого оказалось достаточно, она прошла все этапы отбора. В итоге компания заключила контракт с ней, а дочка осталась в пролете.
2: Вот это внутри себя. Вот так и начинаются кровавые скандалы и кровавая месть.
1: Я не знаю, что там, надеюсь, все хорошо будет. Но я видел.
2: Надеюсь.
1: Там я фотки посмотрел. Мама, да.
2: Мама хорошая.
1: 40 лет, мама огонь.
2: Ну, слушай, дай-то бог. Но что там дочка маме высказывала, я думаю, там из культурного было только предлоги.
1: Ну, 15 лет девочки.
2: Уже знают.
1: Надеюсь, все-таки она, ну, поняла ситуацию. Как бы, ну, мама молодец. Это вот тот случай, когда знакомишься, знаешь, бывает, там с девушкой познакомился, привел знакомиться с мамой и увидел. Хорошо быть 40-летним, может, и с 20-летним, и с 40-летним.
2: Ох, нет, ну, слушай, судьба молодец, повезло маме, на самом деле, сменила профессию, получается.
1: Ну, по факту, не знаю, кем она была до этого, но теперь
2: другой
1: молодец.
2: Другой моделью.
1: Так что, девочки, никаких мам
2: не
1: на модельных.
2: Не отчаиваемся.
1: Никаких мам на модельных всяких показах и прочее. Кто его знает, как там у директора модельного агентства глаз ляжет. Так что, всем удачи.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка лотереи на Гомеле ФМ.
4: О!
3: А, смотрите, какая интересная случилась ситуация. Таиланд. 54-летняя Саян купила 3 лотерейных билета и пошла к соседке их проверить. Один из билетов принес ей большую сумму денег. Причем соседка предложила оставить билеты у нее.
4: А чтобы... то тяжело нести?
3: Да, тяжело нести, чтобы не ходить с ними по улице. Когда вернулась Саян, уже обладательница крупного выигрыша на следующий день, соседка неожиданно заявила, что ошиблась, и ни один билет не выиграл, и она их выбросила. Соответственно, вот эта, которая победила, не поверила, пошла искать билеты, нашла в мусорке только 2 билета, обратилась в полицию, вызвали на допрос ее и ее мужа, и оказалось, что супруги, ну, сначала отрицали кражу, говорит, обыскивайте дом, делайте, что хотите.
4: Мы уже обналичили, да?
3: Да, но в итоге муж признался в краже. Он забрал билет выигрышный и сжег его, когда понял...
4: Зачем?
3: А он подумал, что он сначала украл, а потом... Меня ж поймают! И сжег.
4: Думает, что это остановило серию возмездия?
3: Не знаю. Вот. Причем он, мужчина считал, что соседка слишком робкая и не пойдет писать заявление в полицию.
4: Странные
3: люди. А выиграла она, ну, где-то 13 миллионов рублей.
4: Российских?
3: Да. Много денег выиграла, ну, она.
4: На квартиру в Москве хватит.
3: Легко. Вот. Женщина якобы не знала ничего о краже, а потом призналась, что она спрятала билет ото всех. Сначала она украла, получается, а потом муж украл у жены.
4: Вор у вора украл, я так понимаю. Да уж, всякое бывает. И
3: вот, пожалуйста.
4: Выиграли. Счастье любит тишину. Чё, пошла проверить к соседке.
3: Не интернет. Зачем? Я не знаю, зачем, почему.
4: Как только ты становишься владельцем большой суммы денег...
3: Оставила билет у соседки еще. Зачем-то
4: даже не представляете, как люди меняются.
3: Очень быстро.
4: Очень быстро. Дьявол, он такой. Он может просто хорошего человека сбить с панталыку просто в одну секунду.
3: Конечно, если ты носишь Прада. Конечно, ты...
4: Родителям, и детям, и женам, и мужьям.
3: Сколько скандалов на денежной почве между родственниками.
4: Так что выиграли тихонечко на свои счета безопасные и свалили.
3: Когда-нибудь выиграть лотерею, никто не узнает, но признаки будут, да.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Краткая новость с полей. Да, осталось играть 10 минут. Австрия ведет у Иордании 2-1.
2: А теперь краткая новость с голливудских полей. Netflix купил права на Машу и Медведя.
3: Ой.
2: Вот да, ой. Причем они продлили права на все спин-оффы серии. То есть покажут то, что было раньше. И вот выкупили права на трансляцию 8 и 9 сезонов в 100 странах, включая США и Канаду. Надеюсь, Netflix не закрасит Машу темным цветом.
1: Ну ладно, Маша,
2: хотя нет, там
1: цветом.
2: Все же, подожди, там все же толерантненько.
1: Нет, там вопросов
3: бурый
1: нет.
3: Медведь.
2: Белая Маша гнобит темного друга. Так что, по-моему,
1: мохнатого темного друга.
2: Пускай даже так. Так что, надеюсь, так все и останется. Посмотрим, как выйдет, особенно у кого дети. А пока послушаем, что нам скажет Аня Смирнова.
3: Да, я подведем итоги совещания накануне, которое прошло у президента, причем не мы, а заместитель премьер-министра Наталья Петкевич расскажет нам об этом. Расскажу, где можно отдыхать, когда вот та самая жара, которую вы анонсировали, наступит. Ну и закончим все это дело забавной новостью о том, что в Бресте прошел турнир по флайболу среди собак.
2: Загадочное слово.
3: А вот что это такое, я расскажу
1: и объясню.
2: Флай, летающий бол, мяч.
3: Да, совершенно верно.
2: My English very good.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30.06. Подробности на сайте 7карат.кк или по телефону плюс 7-9-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во Дворце независимости провел совещание по развитию хоккея. По итогам беседы заместитель премьер-министра Наталья Петкевич поделилась ключевыми моментами и рассказала, почему президент масштабировал совещание и как нарушения «Динамо Минск» привели к проверкам в других клубах.
6: Сегодняшнее совещание, оно особенно актуально, хотя тема была заявлена «Хоккей», глава государства его масштабировал. В том числе потому, что сегодня наконец-то снимаются ограничения по допуску наших спортсменов, наших спортивных команд на мировую арену. И уже отговорок о том, что нас куда-то не пускают, соревновательного процесса нет, их нет. Поэтому команды все и вся вертикаль спортивная должна быть готова, чтобы достойно, как всегда, представлять страну. Нужен результат, он нужен стране, он нужен нашим болельщикам. Что касается хоккея, то, конечно, на примере, наверное, нашей основной команды хоккейного клуба «Динамо» президент посмотрел, как вообще идут дела в наших спортивных клубах. Отдельно было отмечено, что, конечно, успешное выступление нашего хоккейного клуба. Наверное, первый раз мы достигли таких результатов, и это очень значимо благодаря, конечно, и тренерскому штабу, но особенно игрокам, которые, несмотря на расстроившего всех нас поражение, тем не менее, команда выступила очень достойно, это надо признать. Но глава государства особенно подчеркнул, что дальше. Вот эти перспективы были сегодня в центре самого пристального внимания. С чем мы идем в следующий сезон и в хоккее в целом, в других видах спорта и, в частности, с хоккейным клубом «Динамо». Одним из выступающих, кроме министра спорта, был председатель комитета государственного контроля, который доложил о результатах проверки хоккейного клуба «Динамо». Вы знаете, что, в общем, все хозяйствующие субъекты, а это закрытое акционерное общество, они подлежат проверке, поэтому в результате проверки было выявлено ряд серьезных нарушений, учитывая, что хоккейный клуб пользуется средствами государственной поддержки и уделяется очень пристальное внимание. И было доложено о ряде серьезных недостатков, которые, в общем, конечно, не остаются без внимания главы государства. И в этой связи было поручено Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел проверить в целом спортивные клубы в нашей стране для того, чтобы средства, направляемые на спорт, средства государственной поддержки, спорт, то есть целевые средства, шли на спорт, а не на какие-то иные нужды, не связанные с спортом, в том числе для удовлетворения каких-то хозяйственных потребностей.
5: К другим новостям. На Гомельщине спасатели усилили контроль у воды. Пляжи региона полностью готовы к приему отдыхающих. Специалисты обследовали и очистили дно акватории. Оборудовали детские купальни и привели в порядок зоны отдыха. Этим летом в области будут работать около 68 пляжей. За безопасностью отдыхающих следят спасатели освода. Помимо 13 постоянных постов, открыто еще 35 сезонных. На дежурство заступило более 220 матросов-спасателей. Еще одна информация напоследок. Более 50 собак разных пород стали участниками турнира по флайболу в Бресте. Это скоростная командная эстафета для собак проходит уже второй год на базе Брестской кинологической школы. Четвероногие спортсмены преодолевают 4 барьера, ловят мяч и возвращаются к хозяину. В соревнованиях задействованы собаки самых разных пород. От миниатюрных цверкпинчеров и корги до крупных овчарок. Спорт на четырех лапах в ближайшем будущем планирует выйти и на республиканский уровень. И к новостям от партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:10, еще целый час утра стимулирования впереди. В студии Артем Аникин.
5: И Константин Комко, друзья.
4: И наш гость. Наш гость, как всегда, по средам у нас...
5: Доктор.
4: Доктор. Я вот даже закашлялся тут, как только он вошел. Видимо, реакция произошла. С ним мы поговорим буквально через пару минут. Начнем свои 10 минут о здоровом. А пока что? А пока о музыке этого
5: Давайте,
4: часа
5: ждите,
4: что же будет
5: Константин.
4: Звучать. И в этом часе, Иван Зданюк, будем мы с тобой. Alok, last night a dream of feeling love. Валерия, исцелю. LB1, show me love. А также Кайго, Hold on Me. Ну а сейчас откроет Никита Райс. Тики-тики там. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: 10 минут о здоровом.
4: Начинаем 10 минут о здоровом. В гостях у нас наш постоянный человек-доктор, человек-врач Андрей Савостин. Врач, невролог, сомнолог.
5: Человек-доктор.
4: Доброе утро, Андрей.
6: Доброе утро. Смотрите, значит, с чем хочу начать наш интересный рассказ.
4: Десятиминуточку нашу.
6: Да, десятиминуточку.
5: Жгите.
6: Недавно в интернете я наткнулся на одну очень интересную, крутую новость, что сейчас разработали, практически уже разработали, выйдет на рынок укол от рака, от тяжелых форм рака. И тут на что я хочу обратить внимание, на то, что надо критично относиться ко всем новостям. Я вначале увидел эту новость, думаю, вау, круто, надо рассказать, но потом ее почитал.
4: Ну там несколько, если сразу перебить, несколько было таких, я тоже попадался, там где-то за границами, в России там какую-то вакцину прям вот уже давно.
6: Да, и за границами, в России, да, вот, я нашел, что разработали укол от рака, который якобы заменяет химию, и как бы с одной стороны, да, это высокомолекулярная точность, речь идет о определенном как бы препарате, который умеет находить опухоли мишени и блокировать их. Это реально круто, что такой препарат есть. Пациент раньше должен был лежать часами под капельницей в клинике. Сейчас переходит на подкожные инъекции. Пришел, сделал, ушел и пошел. И теперь стоит на обычный, похоже на визит к врачу. Но, к сожалению, это пока вакцина находится на еще далеких стадиях разработки. То есть это только начальные, минимальные какие-то были получены результаты. И говорить о том, что в скором времени, это, ну, может быть, не совсем как бы правильно или корректно. То есть как бы там есть определенные показатели, которые сработали хорошо, но это далеко не говорит о том, что в скором времени вообще это будет применяться. И есть риск такой, что много исследований, которые вот шумят, они, в принципе, потом куда-то лаконично пропадают.
4: Ну да.
6: Поэтому, если вы что-то, грубо говоря, увидели, прочитали, надо все-таки залезть, почитать, что же все-таки конкретно будет написано, о чем это будет сказано. Как, к примеру, могу привести, когда был ковид, очень все говорили, что витамин D помогает в лечении от ковида.
4: Имбирь же там, чуть ли там не панацея.
6: Не, имбирь это потом уже такое более народное, а все говорили о ковиде, о витамине D. И когда я залез в интернет и почитал вообще, что же это было за исследование, это просто в какой-то больнице врач взял там буквально малое количество людей и сказал, что, ну вот я вот одним давал витамин D, вторым не давал. И одни вроде бы как выжили, да, и интерпретировать это исследование на там, 50 человек, на в целую популяцию, в принципе, не
4: выжить
6: совсем
4: и
6: логично.
4: Немножко разные вещи.
5: Вопрос подачи всегда острый, это вопрос подачи.
6: Вот, да, поэтому что всегда как бы я призываю относиться ко всему немножко критично. И к тому, что вы читаете, и к тому, что мы говорим.
4: Нет, мы всегда, когда дело касается вот подобного, если мы говорим, что это как бы, ну, не институт в последней инстанции,
5: да.
4: Это... Если это правда, то хорошо.
5: Вообще, вот эти исследования излечения рака, они далеко продвинулись?
6: На самом деле, продвинулись мы далеко. Как можно сказать, если мы посмотрим вообще в глобальном плане, то в целом мы продвинулись недалеко. Все равно плюс-минус мы лечим плюс-минус одинаково. Плюс-минус основной вопрос, конечно, операция, это вырезание, удаление всего того, что есть. Но если сравнить с тем, сколько раньше мог прожить человек с раком, это практически был приговор, то сейчас это, в принципе, ну, заболевание, с которым человек может жить довольно долго и умереть вообще далеко не от этого. Вот, поэтому в глобальном плане мы, конечно, продвинулись, то есть люди живут дольше, но в каких-то частностях все равно лечим примерно одинаково, так как это и было раньше.
4: Интересно. К сожалению, конечно.
5: Но, да, нет, сам факт, что мы работаем над этой болезнью, это замечательно.
6: Мы работаем над этой болезнью, и когда мы учились в университете, нам говорили, что есть теория, что вот раковая опухоль, человек всегда стремился к бессмертию, и есть исследования, когда раковые опухоли хранятся в лабораториях, и они с что еще там с прошлого века они до сих пор живы. Что есть такая как бы философская теория, что раковая опухоль — это вот человек хотел быть бессмертным, и это то, что в нем бессмертно.
5: А, ну, то есть это часть человека, которая бессмертна.
4: Аккуратнее со своими желаниями.
5: Да, загадывайте правильно желания.
6: Надо вселенную как бы правильно все проецировать. Да, хорошо. Ну, я думаю, вам сложно задавать такой вопрос, но, наверное, нашим слушателям. Вы когда-нибудь слушали запись своего голоса?
4: Да.
6: Ну, вы-то понятно слышали, да? То есть, и всегда почему-то такой вопрос, типа, боже, кто это? Почему это какой-то пришелец? Совершенно другой человек.
4: Большинство людей, работающих на радио, очень не любят свой голос со стороны.
6: Ну, к счастью, вы его и не слушаете.
4: Да.
6: Вот. И все получается как? Когда мы говорим, звук передается к внутреннему уху двумя путями. Через воздух, как слышат другие, и через вибрацию костей черепа, как слышим мы.
5: О, мы сейчас об леденец обсуждали, японские.
6: Mm-hmm. Что обсуждали?
5: В Японии леденец разработали, который передает музыку через кости зубов.
4: Не надо наушники. Леденец в рот, и все, и он тебе туда.
6: А есть же и наушники, которые через вибрацию зубов передают информацию.
4: Ну, это наушники через зубы звучит как-то крыжом. Это на зубнике уже.
5: Съел, и нормально.
4: Музыкальная каппа.
6: Да, да, музыкальная каппа.
5: Хорошее название группы.
6: Вот. И мозг, как мы уже помним, очень экономный орган, он привык игнорировать костный гул, чтобы не сходить с ума от собственного голоса 24/7. И поэтому вы слышите другой голос, не такой, как слышат другие люди. И если хотите понять, как реально звучите для окружающих, возьмите два листа бумаги, приставьте их к ушам так, чтобы они заворачивали звук вашего голоса от рта прямо в ушные раковины, и удивитесь, насколько ваш голос станет чужим. И каким-то не таким. Это упражнение часто используют логопеды для настройки дикции.
4: Я слышал, еще можно просто к стене подойти сантиметров на 10 и говорить в стену. Тоже можно себя услышать. Или...
6: Ну, если очень сильно говорить. Ну, тогда и соседи услышат.
4: Уши в...
5: Это уже не к стене, а к розетке подойдите, пожалуйста. Поговорите с соседями.
6: Да, да. Так, хорошо. Вот вы замечали, почему мы чешемся от чужого зуда?
4: Ну, есть такое. Вот ну, зеваем от чужого зева.
6: Да, и как бы на самом деле есть...
5: Завидуем от чужого выигрыша, да?
6: Да. Есть зеркальный зуд, а есть и зеркальный зев, и зеркальный зуд. Значит, ну, грубо говоря, если мы там подумаем, там, не знаю, о каком-то там комаре, пчелке или чему-то еще, то мы прям вот почувствуем, как может там, не знаю, кольнуть или что-то начинать чесаться. Это есть такое понятие, как социальный зуд. Зеркальные нейроны в нашем мозгу настолько эмпатичны, что считывают малейший намек на зуд у соседа. Или даже просто слово в эфире.
4: Опасно.
6: И посылают сигнал в кожу. Да. Это древний механизм, что если кто-то рядом чешется, там паразиты. Значит, нужно проверить себя.
4: Ой, это я угадал?
6: Да, да. Если вы или ваш ребенок не можете перестать чесаться, даже если нет укуса, просто похлопайте по этому месту ладонью. Хлопок перебивает сигнал зуда на уровне спинного мозга, обманывая зеркальные нейроны.
4: Да уж.
5: Это не, мы тут шуточки хохмим. Вот так вот. Свои внутренние.
4: Нерадийного.
6: Вот. И как бы, вы знаете вообще, как правильно охлаждаться?
4: Охлаждаться? Когда в жару? Мы уже говорили об этом? Или как?
5: Бассейн с разбега.
6: Не, ну, смотрите.
4: С парилочки с
6: угробом. Хорошо, плюс 31. Какую надо пить воду?
5: Горячую. Горячий чай.
4: Не обязательно горячую. Можно, ну, комнатную температуру, условно.
6: Нет, на самом деле надо выпить действительно горячий. Горячий чай.
5: А я разбираюсь в этом вопросе.
6: Когда вы пьете горячее, не горячительное, а горячее.
5: Я сказал горячий чай. Не надо тут меня ловить за слова.
6: Вы активируете терморецепторы во рту и пищеводу. Мозг начинает получать сигнал, что мы перегреваемся, и в ответ запускает мощную систему охлаждения. Если влажность не 100%, то пот будет испаряться с вашей кожи, с вашего организма. И вы охлаждаетесь гораздо эффективнее, чем от стакана ледяной воды, ледяной, которая, да, что делает? Она вызывает стресс, вызывает спазм сосудов, и организм пытается это
4: согреться.
6: Все как бы, ну, да, то есть сохранить в себе тепло. Поэтому в странах, где жара, например, там в Средней Азии, горячий чай, это что называется база.
4: Ну, чай хана, все сидят, пьют чай.
5: Да, нет, да, да, но там вы как-то...
4: Ну и в Якутии, где я жил, там тоже горячий чай – это база.
5: Ну, что так у нас по утрам в студии горячий чай – это база, что мы уже далеко ходить-то будем.
6: Ну, по утрам, да, как бы вот. Поэтому, с одной стороны, это звучит немножко дико, да, что в горячую погоду, в горячую, в жаркую погоду надо пить горячее, но именно это и будет как-то расслаблять, охлаждать.
5: У меня вот горячий чай без сахара. Я слушаю ваши советы, товарищ доктор, между прочим. Лицо у меня не сильно довольное, конечно, по этому поводу.
6: Без сахара, а что с салом?
4: Сало у него тоже есть.
5: Присутствует. Оно со мной.
6: Чай горячий с сахаром и салом.
4: Андрей, кстати, вот...
5: Чай горячий с сахаром и салом?
4: Я многим советую, я просто раньше услышал этот совет давным-давно, не верил, попробовал, помогло. Вот лето и прочее, там, ой, сгорел, пойду сметаной намажусь. Я говорю, надо спиртом мазать или чем-нибудь таким спиртосодержащим хорошим, и тогда будет очень легко кожа, и она будет еще дезинфицироваться. Я сам как-то попробовал.
5: Чем можно спиртом? Спиртом, сметаной или, может быть, сметановым соусом каким-нибудь?
4: Майонез.
6: Чесночком.
5: И солькой. Натера нормально.
6: Красное солнце уже подкоптился. Ну, на самом деле, спиртовое как бы не совсем, наверное, правильно, потому что кожа – это ожог.
4: Вот, оно охлаждает, оно же испаряется очень
6: понятно,
4: быстро.
6: Понятно, но оно и очень быстро подсушивает. Поэтому всегда, на самом деле, есть такой маленький лайфхак, когда мы что-то обожгли, можно нанести либо зубной пастой. Зубной
5: чем?
6: Пастой.
5: Зубной пастой,
6: да.
4: Да?
6: Да, зубная паста, особенно которая есть ментоловая, во-первых, она как паста очень быстро испаряется с кожи и снижает температуру, вот, и не будет подсушивать.
5: И не будет кариеса на спине.
4: Вот так вот.
6: И не будет кариеса на спине.
4: Ну вот сметаной нельзя, попадет в трещинку, загноение начнется и вообще.
6: Да, но спирт тоже это подсушит и явно комфортно.
5: Хорошо, а если нет зубной пасты?
6: Если нет зубной пасты, иди тогда работай, в идеале есть пантенол. Разработали люди такое лекарство.
5: Нет, ты уже совсем пошел в серьезные вещи. Ну ладно, тут время пролетело архибыстро у нас, я смотрю.
4: Архибыстро пролетело время, наши 10 минут практически завершились. И, как всегда,
5: совет
4: у нас был...
5: дня?
4: Совет дня, может, чуть напоследок?
6: Начинается лето, пользуйтесь SPF. Намажьте ваше лицо, чтобы не было рака кожи. Это обязательно.
4: О как! Хороший Андрей совет. Савостин, врач-невролог, сомнолог, был на сегодня в гостях. Андрей, спасибо за то, что к нам приходил.
6: Хорошего дня.
2: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

Сегодня, 17 сентября, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я тут в будущее попал. Я, кажется, сказал в прогнозе погоды 17 сентября. Не июня, конечно же. Спасибо, Оксана, за то, что поправили.
2: Ну, бывает, силен.
1: Заговорился. И Артем меня не поправил. Ну да ладно, это все такое. 17 июня сегодня, напомню, Всемирный день карате, поэтому решили фильм порекомендовать. Самый каратэшный, наверное.
2: Самый каратэшный?
1: В моей молодости.
2: А, вот уточняй, да, самый каратэшный.
1: Но сейчас круче, нет.
2: Ну, есть варианты разные.
1: Но это лучший. Фильм. «Кулак ярости» 1972 года. Во-первых, там Брус Ли.
2: Брус Ли?
1: Брус Ли, собственно. Во-вторых, там Джеки Чан в эпизоде снимается.
2: Кстати говоря, есть новый «Кулак ярости», да, он вышел на 4 года позже, но это уже Джеки Чан в главной роли, но это было уже не то.
1: Потому что и Брюса Ли тоже вроде бы не было.
2: Не было, не было, не было.
1: Да, если вы не видели этот шедевр...
2: Посмотрите, фильм хороший, классный.
1: Шикарный. Нас, вот. Во-первых, там, что мне сразу зацепило, это музыка. Там настолько крутая музыка.
2: Да.
1: Что просто я в детстве с телевизора на кассету записывал на магнитофон, чтобы потом слушать просто.
2: Ну, сам факт. Кстати, ну, бюджет небольшой у него был.
1: Ну, понятно, 1972 год там все это снималось в Гонконге за копейки. О чем кино? Искусный и быстрый, как молния, мастер искусств Чэнь Джен возвращается в свою бывшую школу, где его ждет страшная новость. Учитель умер.
2: Это, кстати, классика всех этих фильмов.
1: Да, умер учитель, и он сомневается, а умер ли он сам. Ну не может, говорит, такой здоровый человек, ведущий здоровый образ жизни, умереть с какой-то язвы желудка.
2: Нет, конечно, это же учитель.
1: И он прав. Оказывается, в дело вступили японцы.
2: Ах ты!
1: А там же в то время показано, когда Япония захватила Китай, и как бы бесчинствовали эти самые, самые японцы. В общем, начинает он мстить. И мстя его, без привлечения, жестоко. Нет, и очень красиво.
2: Фильм классный. 7,9 на Кинопоиске, 7,2 на IMDb. Фильм смотрится на одном дыхании.
1: На одном дыхании. Музыка, огонь. Брюс Ли просто супер. Раздает направо-налево так. Я после этого фильма себе сделал нунчаки.
2: Из чего?
1: И там из поля какого-то уритана мне сделали там... Такая огонь была вещь. Я чуть не убил себя сам, когда первый раз начал их крутить. Но это вот было круто.
2: Это того стоило.
1: Если вы не видели, «Кулак ярости» еще. Яростный кулак такой есть,
2: но
1: перевод.
2: Это нет. Ну, «Кулак ярости».
1: «Кулак ярости» однозначно к просмотру. Классика.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка черного юмора на Гомеле.
4: О, это мой... Давайте, Константин,
3: любители черного юмора и пошлого тоже оказались самыми умными. Исследование сделали прям целое.
4: Взяли... Впервые исследования, которые мы ждали.
3: Которые мы ждали, да. Сразу, причем несколько исследований проводились отдельно друг от друга. Вот, показывали в первом случае, там, в первом исследовании ученым показывали людям максимально мрачные карикатуры про всякие мрачные вещи.
4: Так.
3: Вот, и те, кто оценил юмор, получили самые высокие результаты в IQ-тестах. Другие ученые пришли к похожему выводу. Высокий интеллект связан не только с любовью к всяким жестким шуткам, но и с умением их придумывать. В общем...
4: Вот так. Эти исследования мы хотим каждый день.
3: Если кто-то вот смеется с аморальных шуток перед вами, ну, если не гений, то...
4: Не, ты гений.
3: То Константин.
4: Такое себе, слушай, Константин. Не, сам факт, что да, вот там не, вот такие исследования, знаешь, они же показывают разные стороны человека, да?
3: Ну да.
4: А у нас в обществе как считается? Если ты шутишь черным юмором, все.
3: Ты плохой.
4: Ты плохой. Ты очень страшный человек, с тобой нельзя дружить.
3: А я наоборот, я просто...
4: И шапку ты не носишь, и маму не слушаешь, и кашу не ешь по утрам.
3: Ну, не знаю, настолько уже.
4: Ну, не знаю, общество записывает именно так нас.
3: Нас? То есть отдельная партия черного юмора?
4: Партия черного юмора?
3: Ну да.
4: Есть замечательная партия?
3: Даже не знаю. Предвыборные лозунги, прикинь, какие были бы. Но их было бы нельзя размещать.
4: Можно, но один раз.
3: Ну, один раз. И то втихаря.
4: Ночью вышли, показали, сразу убрали и ушли.
3: Выйду ночью в поле с конем. Черный юмор. К доске прибьем.
4: В поле пропоем мы.
3: Пропоем, да. В общем, сами решайте, думайте. Но, ну да, вообще люди, которые с чувством юмора есть, и могут и смеяться, и придумывать что-то. Но они-то давно уже известны, что они...
4: Это да, гении скрытые.
3: Ну, не гении, но как бы... Тупой человек юмор не придумает.

0: что?
1: Реклама на радио.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так?
2: Уже 14,4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Музыка твоей.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Проснулось настроение, утро-стимуляторы завершаются понемногу. У нас уже Аня Смирнова здесь в студии. Аня рассказывала на днях новости из Израиля, где там кошка разгромила ветеринарную.
2: Да.
1: Но с животными тут у меня целых две новости есть.
2: У меня тоже есть новость про животных, но она очень грустная.
1: Грустная? Давай с веселой.
3: А у меня нет новостей про животных.
1: Во-первых, в Намибии женщина пришла к себе домой и обнаружила, что в доме непрошенные гости. Как вы думаете, кто там мог быть?
2: Крокодил. Медведи?
1: Крокодилы, бегемоты, обезьяны. Вот обезьяны, да. Стая бабуинов, целая толпа разгромила ее квартиру. Она, говорит, ничего не могла сделать. Вот даже когда соседей позвала помочь. Но бабуины такая порода, что лучше к ним не лезть. В общем, пока они после себя хаос не оставили, не разгромили все, не съели.
3: Не успокоились.
1: Не ушли, да. В общем, вели себя как гости.
2: Как бабуины.
1: Ну, как бабуины. Бывают такие гости, к сожалению, у некоторых. Ну, а вторая спортивная новость. В Ирландии проходил теннисный матч. Ну, и теннисисты, у них есть свои стульчики, на которых их вещи лежат. Тут прилетела чайка и украл у одного из теннисистов банан, который, видимо, он в перерыве
3: там, это да, это важно.
1: Хрумкал. Схватила добычу, круг почета сделал над кортом и удрала, чем оставила всех в веселом настроении.
2: Ну, кроме того, теннисист, у которого банан стали.
3: Нет, это не один. Это милейшая новость.
1: Я миленькая, думаю, что такая. У него еще бананы есть. Вполне себе.
3: Может себе позволить два купить.
1: Вот в Намибию может позвонить, ему привезут.
2: Тоже вариант. Делегация.
1: Бабуин доставщик.
3: Что у нас с новостями, лучше расскажи.
2: Да, расскажу о том, что благодарность президента объявлена гандбольному клубу. Это про спорт, про животных. Одна новость. Под Будокошелёво произошла авария, трагедия, да. Там лося сбили. Да, и не только лось, люди тоже погибли, к сожалению. Вот, расскажу о том, что у нас грядет в Гомеле рысья тропа. И это, кстати, не про животных, это про людей, которые будут соревноваться на
3: Посмотрим
2: скорость.
3: На это.
2: Да. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что в Тихом океане началось Эль-Ниньо. Это теплая фаза, которая грозит всему миру всякими климатическими
1: есть
2: изменениями.
1: Есть такое дело, да, становится.
3: Да, ну а с вами 3 часа были Константин Комко,
1: Артем Аникин. Всем хорошего дня.
3: Пока-пока.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Благодарность президента Беларуси объявлена гандбольному клубу СК «Минск». Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко. Награда клуб удостоен за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий уровень спортивного мастерства, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта. Смертельное ДТП произошло в Будо-Кошелевском районе. Сегодня ночью 26-летний водитель автомобиля Volkswagen на 22-м километре дороги Р-38 Будо-Кошелево-Чечерск-Краснополье совершил наезд на внезапно появившегося лося. 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще три пассажира 16, 17 и 19 лет доставлены в больницу. Животное пало на месте ДТП. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Экстремальный забег с препятствиями «Рысья тропа» пройдет в Гомеле 27 июня. Дистанция 5,5 километров в заречной зоне реки Сож. На пути около 20 испытаний на выносливость и ловкость. Водные препятствия, болота, передвижение ползком под ограничениями по высоте, лазание по канату, рукоход и другие задания. К регистрации приглашаются люди старше 16 лет. Несовершеннолетние также могут поучаствовать при наличии согласия родителей. Еще одна информация напоследок. В Тихом океане официально началось аномальное Эль-Ниньо, теплая фаза. Мировые метеослужбы зафиксировали старт мощного климатического феномена в экваториальной части. Температура воды растет с рекордной скоростью, что приведет к резкому скачку температур по всей планете. Ученые предупреждают, запуск этой океанической грелки повлечет за собой засухи в Австралии и Азии. Ливни в Америке, а ближайшие годы рискуют стать самыми жаркими в истории наблюдений. И к новостям компании. Банк «Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.

0: которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техноджунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Твоя реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Семнадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором выступят два белорусских клуба. Первым соперником футболистов минского «Динамо» будет «Силикс» из Северной Македонии. Обладатель Кубка Беларуси борисовский «Батэ» встретится с албанским «Эльбасани». Матчи первого круга квалификации Лиги конференций состоятся 9 и 16 июля. Первым оппонентом чемпиона страны МЛ «Витебск» в квалификации главного континентального клубного турнира Лиги чемпионов будет румынский клуб Университете из Крайовы. Белорусские представители в континентальных турнирах первыми проведут матчи 1/16 финала Кубка Беларуси по футболу. В первом сегодняшнем поединке футболисты борисовского «Батэ» сыграют на выезде с «Молодечно». МЛ «Витебск» в гостях встретится со столичным клубом СК 1938. Ну а минская «Динамо» будет соперничать со «Слуцком». Футболисты сборной Франции с победы начали выступление на планетарном форуме. В стартовом матче предварительной группы А вице-чемпионы мира переиграли команду Сенегала со счетом 3-1. Позже футболисты Норвегии будут соперничать с иракцами. Действующие чемпионы планеты футболисты Аргентины в первой игре квартета «Джей» встретятся с командой Алжира. Хоккейный клуб «Минск» выиграл второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Борьбу за чемпионство «Минск» провел со смолевичской «Викторией». Второй поединок серии до трех побед закончился в пользу столичного клуба 4-1. Накануне минчанки также были сильнее на своем поле. Третью игру финала 20 июня примут смолевичи. Параллельно бронзовые медали женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве оспаривают барановичский «Текстильщик» и гродненский «Ритм». И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
1: Гучание краины.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Медработников наградили в Гомеле накануне в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться в это воскресенье. Награды получили сотрудники 7 филиалов детских поликлиник. Главврач детской поликлиники Татьяна Солодко отметила, что коллектив движется вперед с большими темпами. Среди амбициозных задач – строительство новой детской поликлиники в Гомеле. Учения МЧС пройдут сегодня в Гомельском государственном театре кукол. Тактико-специальные занятия состоятся и завтра. В здании по улице Пушкина, 14, спасатели отрабатывают варианты поиска, эвакуации пострадавших, взаимодействие между подразделениями, навыки тушения пожара. Жителей и гостей областного центра просят относиться к этому с пониманием, не паниковать и сохранять спокойствие. В озерах Мозырского района ихтиологи обнаружили американского сомика – рыбу-паразита, который активно вытесняет и уничтожает местные популяции рыб. Специалисты отмечают, этот гость опасен для экосистемы. Он быстро размножается, а из-за острых колючек не имеет естественных врагов. Если вы поймали такую рыбу или другой инвазивный вид, ни в коем случае не выпускайте его обратно в воду. Использовать как живца также запрещено. При сомнениях в виде рыбы специалисты просят отправить его фото на почту. Еще одна информация напоследок. Первым человеком, совершившим тройное кругосветное путешествие по суше, воздуху и морю, стал британец Джеймс Кетчелл. Английский путешественник 13 июня завершил кругосветное плавание, финишировав в порту на юге Англии. Его яхта преодолела 55 тысяч километров. Парусное путешествие стало третьим этапом его кругосветных экспедиций. В 2013 году Кетчелл объехал земной шар на велосипеде, преодолев 29 тысяч километров, а в 2019 году совершил кругосветный перелет протяженностью 44 тысячи километров, установив мировой рекорд Гиннеса. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
1: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревню пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню, но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было 3 мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки, Вороненко Тихон Тихонович, при форсировании реки Одр.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Everybody get up.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
6: Забей свой победный супергол с Гиппо Игл Маркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игл Маркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио. Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
1: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Обсуждали ситуация в АПК, социально-экономическое развитие региона и подготовка к 13-му форуму регионов Беларуси и России. В Минской области рост сельхозпроизводства с начала года составил почти 7%. Планируется построить 111 профилакториев для телят, а цель по сбору зерна – 3 миллиона тонн. В Минске проходит третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность Беларусь-2026». Мероприятие объединяет конгрессные и выставочные события для обмена опытом и демонстрации инновационных разработок. Участники представляют высокотехнологичные решения для оснащения правоохранительных органов и силовых структур. Цель форума – расширение кооперационных связей и деловых контактов между странами в сфере обеспечения национальной безопасности. В Ветке 19 июня пройдет областной этап проекта БРСМ «Властелин села». Состязание самых дружных, хозяйственных и талантливых сельских семей региона состоится на площадке около Красной площади и в амфитеатре Ветковского центра культуры и народного творчества. Начало в 11.00, а в 11.30 стартуют конкурсы «Сельскохозяйственная эстафета», «Заготовка дров», «Кулинарный баттл» и «Презентация подворий». Победители представят Гомельскую область на республиканском финале в Александрии. 30 июня и 1 июля в Гомеле состоятся отборы на 6-й сезон вокального шоу «Фактор Бай» и проекта «Фактор Бай 60+». Прослушивания будут проходить с 12 до 18 часов по адресу улица Коммунаров, 6. Участие в кастинге могут принять все желающие. Для этого необходимо заполнить анкету и прийти на прослушивание с документом, удостоверяющим личность. И к новостям партнеров. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда 162 километра Высокий хутор Прудовка, автодорога H4392 железнодорожный переезд будет закрыт для движения автотранспорта сегодня до 17 часов и завтра с 9 до 17 часов. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидка до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Новости искусственного интеллекта.
5: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
5: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Начинается эфир. 3 часа буду с вами вместе я. Меня зовут Олеся Василькова. Я ведущая дневного эфира. Желаю всем хорошего настроения. Впереди у нас рубрика «Гороскоп за минуту» для тех, кто любит гороскопы и верит в них. Говорим только правду. Ну, а еще много музыки, конечно же. Например, впереди Maroon 5, All Night.

Маригу предлагает начать все заново. Ну а стоит ли, каждый, конечно, решает сам. Наш номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Можно писать сюда приветы. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
8: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Советы звезд. Прямо сейчас рассказываю очень быстренько. Овны сегодня победит не самый сильный, а самый настойчивый. Тельцы вас ждет приятный повод нарушить привычный распорядок. Близнецы, неожиданная деталь поможет сложить полную картину происходящего. Раки, день подходит для того, чтобы сказать то, что давно хотелось сказать. Львы, сегодня вы легко сможете вдохновить окружающих на хорошие перемены. Девы, уникальная возможность окажется ближе, чем вы думаете. Весы, это тот самый день, когда все будет складываться удивительно вовремя. Скорпионы, не спешите делиться планами. Пусть сначала появится результат. Стрельцы, сегодня полезно прислушиваться к человеку, который обычно молчит. Козероги, вас порадует новость, связанная с делом, в которое вы вложили много сил. Водолей, день обещает принести интересное знакомство, ну или какой-то контакт. Рыбы, сегодня удача прячется в мелочах. Будьте внимательнее. Это был гороскоп на сегодня, 17 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Своя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста, укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
7: Голоса Беларуси. Он ходит.

Я нашла следующую новость. Сколько можно съесть икры за один раз? Ну, конечно же, целую банку. Если уже купила, то сразу намазюкала на бутербродики и съела, мне так кажется. Так вот, икра – источник витамина D и омега-3, но из-за соли вредна. И врачи-диетологи рекомендуют ограничиться, ну, где-то 40-50 грамм, значит, съесть. Это примерно 2-3 столовых ложки икры в день. Можно подумать, кто-то ее каждый день ест. Хотя, может быть, есть такие люди. Напишите, если это вы. В среднем это 4 полноценных бутерброда, а этого более чем достаточно в день. Калорийность зависит от типа икры и составляет от 200 до 270 калорий на 100 граммов. Знаете, я сразу захотела икры купить, что ли, раскошелиться, может...

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

каждого настигнет своя карма обязательно, но вот Владимир Пресняков признался, что к перепевкам своих песен относится спокойно и даже с интересом. Кто бы что ни перепевал, это потрясающе. Я считаю ущербными людей, которые запрещают что-то делать. Песня должна жить в любом формате и в любом исполнении, говорит Пресняков. Ну а еще добавил, что даже если кавер не заходит или уши вянут, как многие говорят, кому-то все равно это может понравиться. По его словам, это нормально. Главное, чтобы музыка звучала. Кстати, один из таких каверов — это Амирчик с треком «Розовый вечер». Мне, например, нравится.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Биолекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343 343.

0: место Beautiful Places на волне Гомель FM. Но еще Андрей Баранов на волне Гомель FM подготовил новость. Привет, Андрей.
1: Привет, Олесь. Расскажу, чем живет Минский регион. Ну, а также, как завершился визит премьер-министра Беларуси в Узбекистан.
0: Хорошо, об этом и не только. Слушаем в новостях. Ну, а со мной услышимся в следующем часе. С вами Олеся Василькова.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Глава региона рассказал, о чем детально доложил белорусскому лидеру.
6: Алексей Иванович, сегодня вы докладывали президенту о темпах развития Минской области, регион, который вносит существенный вклад в ВВП страны. И важную роль, конечно, здесь играет сельское хозяйство. Вот сейчас на полях идет активная заготовка трав, косьба. И недавно Минсельхозпрод озвучил вот ситуацию по стране. Говорили, что темпы заготовки выше прошлогодних. А какова ситуация вот в Минской области? Какие у вас темпы? Сколько уже заготовлено? Ну и, конечно, хватит ли этого объема для того, чтобы сохранить поголовье?
7: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока- и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%. Мы понимаем, что для того, чтобы активно развиваться, необходимы современные технологии. В этой связи в Минской области разработана региональная пятилетняя программа «Минск-Агро». Она подразумевает, что нам необходимо уходить от привязанного содержания в старых фермах скота. Таких ферм на сегодняшний день 136. И для того, чтобы от них уйти, нам надо построить 55 новых современных молочно-товарных комплексов. 15 мы планируем построить в этом году, ну а далее поэтапно двигаться. Значит, особое внимание глава государства при докладе обратил на строительство профилакторий. Всего в Минской области планируется построить их 111. Они все находятся в работе, и мы буквально еженедельно контролируем ход их возведения, понимая, что за этим будущее в сохранности, прежде всего, молодых телят. Да, и глава государства поставил задачу до октября месяца их ввести. А мы перед собой ставим более амбициозные планы и решили уже в августе месяце, что эти значимые для центрального региона объекты должны быть введены в эксплуатацию. Также глава государства детально расспрашивал о том, как идет ход заготовки кормов. Да, с особым акцентом на качество. Я доложил о том, что мы практически закончили укос, первый укос трав с площади 290 тысяч гектар. Южные регионы уже приступили ко второму укосу. Нам всего по году необходимо заготовить 140 тысяч тонн сена, 4,5 миллиона тонн силоса, 3,5 миллиона тонн сенажа. Из этих 3,5 миллионов, 1,5 мы уже заготовили. Это наибольшая на сегодняшний день в стране цифра. Если говорить про кормовые единицы, то их уже свыше 6 на одну условную голову, а в прошлом году на этот период было 4. Но опять же, вот абсолютно правильно поставлен акцент главой государства на качество. То есть есть темп, есть объемы, но если эти корма будут ненадлежащего качества, Мы просто будем травить животное и в том числе повторять отрицательный опыт, который, к сожалению, был и в Минской области. И мы это признаем и делаем все для того, чтобы эту ситуацию исправить. Да? Посыл главы государства. Как можно больше заготавливать кормов в полиэтиленовую пленку. Мы это тоже понимаем. Свыше 24 тысяч тонн мы заготовили именно в полиэтилен. И к тем 271 пресс-подборщику, которые есть в Минской области, мы создали 7 механизированных отрядов в центральном регионе на базе агросервисов. Это еще одно поручение президента. Возрождение так называемых сельхозтехник в нашей стране. И они имеют необходимое оборудование, весь шлейф этого оборудования, специалистов для того, чтобы качественно и быстро заготовить эти корма. А корма – это основа, соответственно, в животноводстве и высоких результатов в этом важном для нас направлении. Значит, если говорить про агросервис и выполнение поручений главы государства, то они на сегодняшний день есть практически во всех районах Минской области в том или ином функционале, за исключением Логойского района, Вилейского, Борисовского и Пуховичского. В области выработан соответствующий план на этот год, и мы планируем в этих районах возродить агросервисы, ну а существующие уже непосредственно оснастить необходимым функционалом для того, чтобы они могли выполнять весь спектр услуг для близлежащих хозяйств. Таким образом, я заверил главу государства, что в Минской области на сегодняшний день есть все необходимое для поступательного, эффективного движения вперед. Мы понимаем свою значимость. Вы абсолютно правильно подметили, что у нас очень большой удельный вес. В растениеводстве и животноводстве страны это более 25%. Поэтому у агропромышленного комплекса Минщины есть все необходимое для того, чтобы качественно и в установленные президентом сроки выполнять поставленные перед нами задачи.
5: Премьер-министр Беларуси завершил рабочий визит в Узбекистан и направился в Санкт-Петербург. В рамках пребывания в Ташкенте глава Кабмина принял участие в пленарной сессии 5-го международного инвестиционного форума, посвященного новым инвестиционным партнерствам и устойчивости капиталовложений. Кроме того, рабочий график премьера Александра Турчина включал встречу с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым. После выполнения всех запланированных мероприятий в Узбекистане официальное правительственное делегация вылетела в Санкт-Петербург. Украинские БПЛА атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой. Транспорт следовал на отдых Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранено 6 человек, в том числе 4 детей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Все мы изначально.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044 729 55 61.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Категория программы 16+.
6: Встречай день с нами!
7: Это Зиверт газовал у нас в начале часа, ну и я продолжаю газовать в эфире. С вами Олеся Василькова. Продолжаем беседовать с вами, ставить хорошую музыку. Мировое время очень скоро. Прогноз погоды тоже расскажу. Будем надеяться, что она все-таки будет улучшаться. Ну и о музыке тоже поговорим.

0: Уте е класна.
1: Уте, папа, уте, уте, уте, папа, уте. Уте, папа, уте, уте, папа, уте.
0: Доминик Джокер и Егор Шип, «Малиновые сны» тоже в этом чате.
1: Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны.
0: Также Мартин Гаррикс впереди, «Told You So». А также у нас есть телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание FM». Там можно присылать свои приветики, ну, либо на Viber 29 код 34 11 34 8.

В общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше.

0: Мировое время.
1: Ну а сейчас мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Расскажу вам, что происходит в Бухаресте. Там сотрудники метро сообщили о массовом распространении клопов в нескольких депо и предупредили, что насекомые могут попадать в вагоны поездов, а потом и в дома пассажиров. Ой, меня аж это переколачивает от такого. Сообщается, что руководство не проводит необходимую дезинфекцию из-за финансовых трудностей. Ну а сотрудники метрополитена утверждают, что комнаты отдыха в ряде депо буквально заполонили клопы, и опасаясь принести насекомых домой, некоторые работники даже начали использовать собственные раскладушки и матрасы. Ну и, кстати, метро Бухареста остается единственным метрополитеном в Румынии. Вот такие дела страшненькие. Ну а там сейчас 13 часов 21 минута. Ну, а в густых лесах Амазонии заметили представители одного из самых неуловимых видов псовых – короткоухую собаку. Из-за скрытного поведения ее еще часто называют собакой-призраком. Ученые получили новые данные об этом животном благодаря многочисленным фотоловушкам. На снимках видно, что у собаки темная густая шерсть, представляете себе, да? Большая голова с очень маленькими и округлыми ушами, короткие лапы и длинный пушистый хвост. Известно, что на лапах этих животных имеются перепонки, представьте. И это является уникальной чертой для амазонских собак. Ученые также пришли к выводу, что численность данного вида может быть более высокой, чем считалось ранее. Вот такие новости. А в Амазонии сейчас 6 часов 21 минута. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Мы так похожи, мурашками по коже.

проходят со временем веяния моды. Солнце садится к закату дня. Проходит любая погода. Прохожий проходит мимо меня. И

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

начали делать 10 тысяч шагов в день. Вот что говорят врачи, но это я, конечно, в интернете вычитала. Популярная норма физической нагрузки в 10 тысяч шагов в день – это маркетинговый ход, а не медицинская рекомендация. Правильной физической нагрузкой вообще считается 40-минутная прогулка интенсивным шагом, то есть скорость почти как при беге. Эффективность этого метода подтверждена способностью снижать гиподинамию, так как гонка за 10 тысячами шагов может навредить людям с нарушениями, например, опорно-двигательного аппарата или с людям с лишним весом. Ну и врачи говорят, что в медицине вообще нет единых рекомендаций по количеству шагов, потому что эффект достигается за счет темпа, поэтому все, не гонимся мы за этими шагами.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Ну а китайские зумеры начали заводить плесень в качестве домашних животных. Вот что я имею в виду. У них нет времени на кошек и собак, но хочется о ком-то заботиться как будто. И на помощь приходит шарик специальной плесени, который растет в чае, если его оставят на пару дней в теплом месте. И некоторые даже дают имена и берут их с собой в офис. И это помогает снизить стресс и тревожность. Я поняла, это то же самое, как у нас в детстве был чайный гриб. Помните? Интересно, сейчас вообще такие есть у кого-нибудь? Напишите мне, если есть.
9: Голоса Беларуси.

Итак, очередное исследование. 3-4 чашки кофе в день делают людей на 5 лет моложе на клеточном уровне. Нормально. Ученые измерили длину теломер. Это такие колпачки на концах ДНК, которые становятся короче с возрастом. И у тех, кто пил 3-4 чашки в день, эти теломеры были заметно длиннее, чем у непьющих кофе. Не хочу агитировать такое. Вдруг это вообще неправда, но, пожалуй, пойду кофе попью.

0: классный хит от Стромая, «Папа Уте». Андрей, как тебе, нравится?
1: Очень.
0: Хорошо. А теперь о новостях от Андрея Баранова.
1: Расскажу, что сегодня делают наши студенты в Могилевской области. Там, на самом деле, очень интересно, потому что связано с трудом.
0: Хорошо, отлично. Об этом нам расскажет Андрей Баранов очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Минская область всегда на виду. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Губернатор рассказал, к какому результату сегодня стремится регион.
4: Алексей Иванович, в советское время была расхожая шутка, что Минская область наименее удобно занимает положение в стране, куда бы республиканское начальство не ехало, ее все равно заметит. И областное руководство всегда получало за это втык. Сегодня, тем более с учетом того, что глава государства имеет возможность еще и сверху видеть, как вы можете охарактеризовать ситуацию на полях. Вот туристы, обыватели, просто граждане восхищаются, особенно вот в период цветения рапса, да, очень красивыми видами. А с точки зрения профессионализма и как хозяин области, как можете охарактеризовать?
5: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да? У нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
3: В Национальной библиотеке Беларуси прошла встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергеенко и министра культуры Марата Маркова с сотрудниками учреждения. Мероприятие было приурочено к 20-летнему юбилею открытия нового здания главной библиотеки страны. В ходе встречи руководители, важные гости вручили лучшим сотрудникам Национальной библиотеки высокие награды. Делегация студенческих отрядов Гомельской области принимает участие в республиканском торжественном открытии третьего трудового семестра. По пути к месту проведения мероприятия студотрядовцы посетили жилищный дворцово-парковый комплекс. Официальное открытие состоится в музее славы Могилевщины, где соберутся лучшие отряды со всей страны. И к новостям партнеров. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Еще одна у нас певочка открывает этот час. Это Паша Руденко, «Город, которого нет». Ну, а эфир, который есть всегда и каждый день, прямо сейчас на Гомель FM. С вами Олеся Василькова. Час русских треков ждет нас впереди. Узнаем, немножечко узнаем, каких.
3: В чувствах перекати поле.
2: Что-то непонятное у Юлианы Карауловой.

еще новиночка в этом часе у нас. Полина Гагарина и Сережа Лазарев. Happy End. Приветики можно присылать на Viber плюс 375-29-34-11-34-8 или в наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Пишите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
3: А если так?
1: Уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

если он ваша проблема, то зачем он такой нужен? Проблема еще лишняя нам не нужна. А вот Егор Крид готовится показать поклонникам себя настоящего и сообщил, что уже 2 недели идут съемки документального фильма о его жизни и подготовке к масштабным концертам, которые состоятся 10 и 11 июля. От мальчишки из Пензы, который мечтал заниматься музыкой, до одного из самых популярных артистов страны, Егор Крид пообещал рассказать не только о своих победах, но и об ошибках, сложных решениях и моментах, которые до сих пор были известны лишь его близким и команде. Ну и интересненько, наверное, интересненько, не знаю, ждем, значит, отзывов после фильма.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: Музыка твоей страны.

такая история из Китая у меня есть. Там, значит, инженера уволили за общение с коллегами во время рабочего дня. Нормально? И уволен он был по причине, цитата, серьезных дисциплинарных нарушений. Руководство потребовало завершить все процедуры увольнения в течение часа после уведомления. В ходе разбирательства компания предоставила более 10 записей с камер наблюдения. На них, значит, сотрудник периодически покидал рабочее место, разговаривал с коллегами, отвлекался на телефон и иногда направлялся к выходу из офиса на несколько минут раньше окончания рабочего времени. Ну, такое себе, знаете, обвинение. Такое чувство, что это просто какое-то предвзятое отношение руководителя. Его просто хотели убрать. Такое, знаете, бывает периодически. Но инженер не согласился с обвинениями и заявил, что отходил за водой или в туалет, например. Разговоры с коллегами касались рабочих вопросов, а использование телефона объяснил проверкой служебных сообщений и данных о конкурентах. Ну, на самом деле, это правда, действительно. Ну, а суд встал все-таки на сторону сотрудника, и судьи посчитали, что зафиксированные действия были кратковременными и не могут считаться серьезным нарушением трудовой дисциплины. И в итоге суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя выплатить бывшему инженеру компенсацию в размере около 16 тысяч долларов. Вот так вот, чтобы неповадно было. Да, у меня...

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Что для вас работа? Стабильный доход?
8: Это классная команда и карьерный взлет.
9: Сыну велик, а в доме новая крыша.
10: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
11: Работа – это способ исполнить мечты.
12: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
13: У нас рекламируются все.
14: А сейчас у нас в эфире будет новиночка. Сергей Лазарев и Полина Гагарина – одни из самых ярких звезд российской эстрады. Кстати, слухи о их романе возникали недавно из-за долгой творческой дружбы, теплого общения на публике и выпуска совместного дуэта «Happy End», который мы сейчас будем слушать. Ну а еще артисты подогрели интерес фанатов, когда тепло высказались друг о друге и в совместных интервью и организовали встречи своих детей. Но на самом деле они поддерживают исключительно теплые дружбы и профессиональные отношения, делятся схожим жизненным опытом и часто общаются друг с другу за советом. Но это здорово, когда есть такое общение на самом деле. Ну а теперь пришло время послушать их новый трек «Happy End».

Ну, что сказать, мне очень понравилась новинка. Классная. Это Сережа Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. А вот американские ученые доказали, что развитие мозга возможно в любом возрасте. Каждый мозг уникален, как и отпечаток пальца, кстати, и способен развиваться. Это исследование опровергает мнение о неизбежном снижении ума и показывает, что здоровье мозга можно укреплять в любом возрасте. Эксперимент проводили, и там приняли участие почти 4000 взрослых в возрасте от 19 до 94 лет. Участники выполняли короткие упражнения по 5-15 минут в день, и положительная динамика была заметна даже у людей старше 80 лет. Но вот видите, не зря говорят, что учиться никогда не поздно.

0: Реклама на радио. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: счастливых людей, Филат Фэнкерас. Мы среди счастливым людям рассказываем тоже новости, да, Андрей?
1: Конечно, мы сами счастливые, ведь у нас награды от Генпрокуратуры Беларуси.
0: Супер, хорошо.
1: Так что наша телерадиокомпания постаралась.
0: Да, об этом расскажешь в новостях очень скоро. Ну, а все три часа с вами была я, Олеся Василькова. Услышимся уже завтра, как обычно, в 12. Всем пока, хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2006 года. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +39 689 689 77 78.
4: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского облсполкома Алексея Кушнаренко. Губернатор рассказал, какую цель ставит перед собой центральный регион.
5: Алексей Иванович, 25-26 июня состоится очередной форум регионов Беларуси и России. Безусловно, для развития сотрудничества двух государств это очень значимое событие, часть мероприятий из которых пройдет на территории Минщины. Как центральный регион готовится принимать столь масштабное и значимое событие?
6: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
4: К другим новостям подведены итоги 19-го творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры. В этом году для участия в нем поступило около 150 заявок в 4 номинациях. Заслуженные дипломы победителям вручил генеральный прокурор Дмитрий Гора. В номинации «Лучший цикл материалов о деятельности прокурора в уголовном процессе» победил коллектив программы «Де-факто» телерадиокомпании «Гомель». Лауреатом в номинации «Лучший творческий проект» стал спецпроект «Дулаксу-21. Осужденные» телерадиокомпании «Гомель». В областном центре состоялось заседание Президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Участники обсудили участие профсоюзов в уборочной кампании, утвердили план проверок технической инспекции труда и план работы объединения на второе полугодие. Кроме того, запланировано проведение конкурса видеороликов первичных профсоюзных организаций «Молодежь и профсоюз – это выгодный союз», а также регионального этапа республиканского фотоконкурса «Белорусская женщина-труженица». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областного управления МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении в деревне Ковали Октябрьского района привело к пожару жилого дома. В ходе разведки на месте происшествия спасатели обнаружили погибшую собственницу дома 1964 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Неосторожное обращение с огнем, вероятнее всего, привело к пожару нежилого дома в деревне Марковичи Гомельского района. Также в Гомеле по улице Дубравной женщина 1981 года рождения получила ожоги и была госпитализирована. Как выяснилось, в результате вспышки газовоздушной смеси на кухне на женщине загорелась одежда, которую она самостоятельно потушила. Подразделения МЧС не привлекались. Уважаемые радиослушатели, позаботьтесь о безопасности в своем доме. Не курите в жилых помещениях, тем более в постели. Следите за состоянием электропроводки и используйте только исправные электроприборы. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Установите автономные пожарные извещатели, которые оповестят вас о начинающемся пожаре.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 18 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. С начала года мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» посетили 265 тысяч туристов. Об этом сообщил директор комплекса Александр Каркатадзе на пресс-конференции, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны. За 2021-2025 годы на мемориале побывали почти 2 миллиона 800 тысяч человек. Здесь было проведено около 56 тысяч экскурсий. Выпускники вузов и колледжей в Беларуси, направленные по распределению или целевому договору, могут взять 31-дневный отпуск перед началом работы. Отдых предоставляется сразу после окончания учебы. Если выпускник распределяется в компанию, где уже трудился во время обучения, ему положен трудовой или социальный отпуск по нормам законодательства. Из Беларуси в Брянскую область выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним данным, госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА. Состояние одного ребенка тяжелое. По уточненной информации, поездка детей была организована в частном порядке. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело. Следователи выбыли в Российскую Федерацию для оказания содействия коллегам. Торжественное чествование медицинских работников состоялось в Гомельской городской поликлинике номер 14. Слова признательности для коллектива прозвучали от главного врача Марины Журавской. Сотрудников поздравила и председатель профсоюзной организации Юлия Гусак. За профессионализм и самоотдачу лучшим работникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
8: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Восемнадцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. В Минском доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд. Действующие владельцы трофея, футболистки столичного «Динамо» БГУФК в борьбе за выход в финал дважды встретятся с могилевским «Днепром». Финалистки прошлого кубкового сезона, спортсменки Минска, будут соперничать с Витебском. Первые полуфинальные матчи состоятся с 4 по 5 июля в Могилеве и Витебске. Ответные игры пройдут с 25 по 26 июля на столичных аренах. Финальный поединок состоится 16 августа на поле Могилевского стадиона «Спартак». Защитник Иван Шатило пополнит состав хоккейного клуба «Гомель» в сезоне 26-27. С игроком достигнуто соглашение о подписании контракта с клубом. В прошедшем сезоне 21-летний воспитанник Гомельской школы хоккея выступал в ЭХЛ за Нефтекамский «Торос», где провел 47 матчей и отметился 6 результативными баллами при показателе полезности плюс 5 и 6 минутах штрафа. Ранее на протяжении 3 сезонов Иван Шатило защищал цвета бобруйского «Шинника» в МХЛ, за который сыграл 142 матчах и набрал 35 очков. Также в сезоне 23-24 он принимал участие в Кубке вызова МХЛ. Оргкомитет 4-х Европейских игр представил эмблему предстоящих в 2027 году мультиспортивных соревнований в Стамбуле. Лого символизирует уникальное географическое положение города, соединяющего Европу и Азию. Главным элементом дизайна является стилизованный силуэт знаменитого Босфорского моста, который объединяет в себе спортивный дух единства и культурное разнообразие. 4-е Европейские игры пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года и станут важным этапом квалификации к Олимпийским играм 2028 года. На этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Пресс-служба Медбеларуси прокомментировала атаку на гражданский автобус, привозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации.
4: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранное государство. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
3: Новая специальность – повар детского питания – появилась в Гомельском колледже кулинарии. Она открыта в ответ на запрос учреждений образования и комбинатов школьного питания. Будущих специалистов готовят сразу после 9 класса. Обучение длится 3 года и включает технологии диетического и безопасного питания для детей. Выпускникам гарантируют трудоустройство. Напомню, что в регионе продолжается прием документов колледжа. В этом году открыто более 30 новых направлений подготовки. В турецком Мерсине стартовал чемпионат мира по фехтованию на колясках среди спортсменов не старше 23 лет с участием белорусов. Первую медаль нашей команде принес Руслан Зимницкий. В соревнованиях сабистов в классе «Б» белорус одержал 4 победы в 4 поединках предварительного раунда, а в финале уступил сопернику из Китая, став обладателем серебра. Напомню, что месяц назад Руслан завоевал 2 бронзы на престижном международном турнире среди колясочников во Франции. И к новостям партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 75% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на golddream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей на срок до 7 лет. Банк БелВ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда 162 километр Высокий хутор Прудовка, автодорога Н-43-92, железнодорожный переезд будет закрыт для движения автотранспорта с 9 до 17.00 17 июня и с 9 до 17.00 18 июня. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold.defizdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
11: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
12: Категория программы 16+.
13: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 17:10. У микрофона Аня Мишина. Итак, среда. План красивый. Это прогулка по парку, в руках теплый чай, в мыслях поэзия. А вот план смешной – это лежать на диване в позе циркуля и доедать вчерашнюю пиццу прямо из коробки, листая мемы. А какой план ближе выбирать вам? Ну, а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим.
14: Че смотришь по сторонам?
13: Че смотришь от Насти Кравченко? Это когда взгляды сталкиваются, и между людьми пробегает та самая искра, разделяющая жизнь на до и после.
14: Такую, как они, где надо. Че смотришь по сторонам?
15: А он тебя любил.
13: Сначала тебя уносит в меланхоличную бездну, а на припеве ты уже готов танцевать на осколках прошлого. Виталий Дроб, «Ночные фонари».
15: Мне больше не нужны твои сладкие взятки.
13: Огонь, который сжигает прошлое, трансформируется в энергию созидания. Мод перемены – это красиво.

Итак, друзья, давайте-ка обсудим очень интересную тему. Существование чего или кого вы верили в детстве, а когда выросли, то сильно удивились. Пишите ваши комментарии в Телеграме, в посте вечернего эфира «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Давайте вспомним, что же все-таки нас расстроило или удивило, а может, наоборот, обрадовало. Пишите. Вот лично я всегда в детстве думала, что фильм в телевизоре – это то действие, которое происходит прямо сейчас. То есть меня, сидящую на диване, тоже видно. То есть на меня прямо вот в моменте смотрели артисты. Поэтому старалась смотреть мультик или фильм и не кривляться. Друзья, жду ваши комментарии. Очень интересно. Наверняка вам есть чем поделиться с нами. А пока послушаем Рита Ора «Joy».

0: Моя реклама.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
5: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Оставим все без грима. Перемены — это красиво, это правда. И прямо сейчас эти маленькие петарды внутри нас взрываются и превращаются в грандиозный космический салют. Ловите эту энергию космоса. Поехали! Супернова от Kylie Minogue. Далее.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 18 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24 градуса. А вот если вдруг все-таки пошел дождь, то ищем плюсы, не нужно бежать на пробежку. Ведь диван сейчас объективнее, приятнее. Правильно. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Буквально сегодня случайно стала свидетелем разговора двух девочек. Одна другой сказала, что ей не нравится свой смех. Вот интересно, а ведь и правда, иногда кажется, что смех или глупый, или громкий. Ну, хотя много и тех, кому смех свой нравится, безусловно. И я подготовила вот для тех, кому не нравится, интересную эффективную технику. Называется метод вокальной сетки. Давайте вместе выполнять ее, я с вами тоже. Итак, положите руку на диафрагму. Сделайте глубокий вдох носом, плечи расправлены, надуваться вот должен только живот. Слегка приоткрыть рот нужно. Растяните губы в умеренной улыбке. Кончик языка прижмите к зубам. Произнесите мягкий звук «ха-ха» или «хе-хе». Направлять звук надо в небо, а звук должен идти из груди. Это создаст идеальную форму некого акустического фильтра. Написано, что запрокидывать голову нельзя, но я думаю, если учиться смеяться именно девушка, то легкое запрокидывание придаст какой-то своеобразный шарм или даже женственность. Почему бы и нет? Очень красиво. А теперь пробуем смеяться. Можно даже записать ваше голосовое и отправить нам. Будем вместе хохотать. А вообще смех, который от души, это и есть самый красивый и самый лучший смех. Даже если вы падаете от смеха на пол, ну и ладно, ну смешно же, почему бы и нет.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Написано, что в Японии те, кто приезжают рано на работу, паркуются подальше от рабочего места. Это позволяет тем, кто опаздывает, приходить на работу вовремя, показывая этим жестом взаимопонимание своим коллегам. Этот внимательный поступок отражает еще и один принцип, да, который означает заботу и внимание к окружающим, ставя потребности других превыше своих. Уважение – это, конечно, хорошо, но если я специально проснулась раньше, чтобы приехать на работу, да, и занять удобное место для меня, то, наверное, так логичнее, а кто-то спит и хочет место послаще, так скажем. Ну, наверное, нет, это неправильно. У нас, наверное, так не работает, думаю, у многих. Ты встал раньше, да, все сделал для себя, поэтому, естественно, тебе удобненькое место, пожалуйста. Ты молодец. Вот. Поэтому уважение, взаимоуважение – это хорошо, можно и другим каким-нибудь способом коллегу поддержать, который опоздал. Допустим, сделать ему кофе, к примеру, тоже подойдет.

0: на Гомель ФМ на часах 17:51. У микрофона Аня Мишна. Друзья, в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Поэтому пишите ваш привет, и мы обязательно передадим. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 2934-11348. Кстати, ребят, тема сегодняшнего эфира, которую я выкладывала в телеге, была такая. Существование чего или кого вы верили в детстве, а повзрослев, сильно удивились. Пишите. Друзья, ваши комментарии все зачитаю. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Оставляйте все там. Я вот признаю, что, честно говоря, я в Деда Мороза верила до 14 лет примерно. И мне так горько было понимать, что все-таки волшебства-то... Хотя волшебство и есть. Ну, Деда Мороза, да, его не существует. Хотя кто знает, может, где-то в душе глубоко и до сих пор еще и верю. Ульяна, ты в Деда Мороза веришь?
1: Конечно.
0: Веришь, да?
1: Да.
0: Все-таки веришь, он приходит?
1: Да. Новогоднюю ночь, приносит подарки нам под елку.
0: Ну это же, ребята, это же чудо.

0: На часах 17:57. Аня Мишина с вами у микрофона. И Ульяна подошла к нам с новостями.
1: Всем привет. Да, в этом часе расскажу, какую новинку представили в ГГУ имени Франциска Скорины и на какое животное будет разрешена охота в Беларуси с 1 июля.
0: В новостях немножко позже. Друзья, мы не прощаемся, встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем трек Мартина Гаррикса «Repeat It». Магия трека в том, что как он легко переносит слушателя в эпицентр самых искренних воспоминаний.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности и ситуации на крупных валообразующих предприятиях. Белорусский лидер уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития Могилев-Химволокно и предлагаемыми в этой части проектами. Руководство области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки главы государства в Могилев. Губернатор Челябинской области Алексей Тесклер направил соболезнования председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко и жителям региона в связи с атакой беспилотного летательного аппарата на автобус с детьми. Губернатор от себя лично и всех жителей Челябинской области выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией на территории Брянской области. Высказал искренние слова поддержки родственников погибшей женщины и пожелал сил и стойкости семьям пострадавших. Студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина Никита Дегтярев придумал, как заряжать устройство через Wi-Fi. Разработка использует волны частотой 2,4 ГГц без проводной передачи энергии на расстоянии до 30 сантиметров. В перспективе технология может применяться для зарядки медицинских имплантов и носимой электроники. Проект был представлен на факультете физики и информационных технологий университета. В Беларуси с 1 июля по 31 декабря разрешена охота на медведя в рамках программы контролируемого регулирования численности. Это стало возможным после включения медведя и рыси в перечень нормируемых охотничьих животных. Промысел будет проводиться только в определенных охотничьих хозяйствах и под руководством ответственных лиц. Допускается охота из засады или из подхода, а также использование определенных видов охотничьего ружья. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Куда?
5: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Еще 5 минут. Еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
8: Телефон 343-343.
9: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
10: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
11: Категория программы 16+.
12: На Гомель ФМ на часах 17:18:10. У микрофона Аня Мишна. Ну что, ребят, давайте сразу к музыке. Трек отлично передает состояние влюбленности и сильного волнения, когда пульс зашкаливает. Пицца. Скорость пульса. Треки драйвовый ритм сочетается с драматичной лирикой о любви. Jonas Love. Я-я-я. Послушаем грустный текст о любви, который наложен на мощный танцевальный бит. Леша Свик. Люби меня, люби. Когда все нипочем, ни душевная драма, ни даже плохая погода, остается только наслаждаться музыкой в моменте. Люся Чеботина «По барабану». Пока влюбленные по парам, я продолжаю править балом. А продолжает наш вечер трек, который работает как настоящий витраж, где сквозь темные линии пробирается яркий солнечный свет. «Елка. Витражи». «Елка. Витражи».

Итак, в первом часе я задавала вам вопрос, в существовании чего или кого вы верили в детстве, а повзрослев, сильно удивились. Пришло время комментировать. Так, первый комментарий пишет нам Евгений. Думал, что в каждом городе и населенном пункте своя луна. О как! По дороге к бабушке в машине караулил в окно момент, где кончается наша луна и начинается деревенская. Кстати, в этом что-то есть. Маргарита, вот еще один комментарий. Маргарита пишет, что верила в черно-белое прошлое, раз старые фотографии и фильмы были черно-белыми. Логично. То и сам мир был не цветным. А вот Максим написал, что когда родители пугали «выплюнь жвачку», что она навсегда останется внутри, если вдруг не выплюнешь, а проглотишь, да? Проглотишь. Что именно там она скапливается в какой-то некий большой такой ком, и потом все органы будут заблокированы. Тоже интересная мысль. Так что жвачки не глотаем, выплевываем, потому что это вредно. Музыка твоей страны.

часто боремся с волнами жизни и пытаемся удержаться на плаву. Но самое главное – вовремя заметить тот самый берег, где нас ждут и любят. Ведь когда гроза утихает, внутри остается только одно самое важное такое чувство. Какое счастье, правильно? Встречаем Жасмин дальше.

0: Своя реклама.
1: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лильщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
4: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
5: Завтра, 18 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 19, плюс 24 градуса. Можно, наконец-то, смело выйти на улицу даже без зонта. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
6: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
7: «Белавтомаркет».
8: Продажа авто.
7: «Белавтомаркет».
8: Срочный выкуп.
7: «Белавтомаркет».
8: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
9: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Друзья, нам пришло сообщение на Viber от нашего слушателя. Пишет нам Любовь. Здравствуйте, уважаемая радиостанция Гомель-ФМ. Я хотела бы в вашем эфире поздравить свою соседку, очень хорошую соседку, надежную, искреннюю и с большим чувством юмора, работящую, веселую, всегда позитивную. Поздравить с очередным днем рождения. Зоя Васильевна, долгих тебе лет, удачи и здоровья, здоровья, здоровья. Вот так, умножить на три. Искренне желаю тебе, Викторовна, большое спасибо, да, большое спасибо нам, ведущим, хорошего вам вечера и побольше слушателей вашей замечательной передачи. Уважаемая Любовь Викторовна, спасибо вам за приятные слова. А для Зои Васильевны прямо сейчас в качестве подарка прозвучит песня «Лермонт» с песней «Миллионы».

0: У нас рекламируются все.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Ребят, меня вот рассмешила заметка в сети. Если вы видите женщину с большой послушной собакой, то бояться нужно не собаку. Как вам? Жиза? Ну, так говорят вообще-то, да. В этой фразе есть доля правды, я думаю. А вообще пишут, что женщинам очень полезно завести собаку. Это снижает уровень стресса. Ну, наверное, потому что стрессовать уже некогда будет. Это уже уход какой-то нужен. Дополнительно, не дополнительно, а вообще выгулять много раз на дне. Накорми, погуляй, посети ветеринара. Написано, что в развитии эмпатии помогает. Я думаю, что не только женщине важна собака, но детям, я думаю, все-таки важнее. Вот тут, конечно, не до телефонов будет точно. И дружок всегда под рукой, зовущий на улицу. А вообще не важно, кот это или собака, а может и рыбки. Любое проявление заботы о других – это здорово и полезно. И лишним уж точно не будет.

Друзья, история одного отца, история, которая вызвала бурю комментариев и споры в соцсетях. Так вот, отец сказал своей дочери бросить своего парня после того, как он не смог поменять ей колесо. В машине, имею в виду, да. По истории дочь позвонила папе и попросила помощи, так как спустила колесо. Она ехала со своим парнем, но он не умеет этого делать. Отец, конечно, приехал, видимо, прочел кучу нотаций и посоветовал им расстаться. Одни пишут, что это слишком категорично, другие, что правильно. Я думаю, что далеко не все умеют менять это колесо, а может, и не обязательно уметь всем прям. Всегда можно вызвать специальную службу, эвакуатор, тут, да, наличие средств имеет тоже огромное значение всегда при себе. Это как женщине уметь обязательно готовить. Ну, не любит она готовить или не умеет. Значит, для чего-то же ведь создали доставку вкусной еды. Вот закажи, поешь, вкусно. Или вдруг мужчина любит готовить, то вопрос исчерпан и проблем не будет. Конечно, всегда лучше договориться и не ссориться. Вот пусть бы строгий папа научил парня своей дочери менять колесо и поможет научиться подрастающему поколению, и свой авторитет тоже поднимет.

0: вечер на Бугре представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гомель ФМ на часах 18:52 у микрофона Аня Мишина. Ребят, а для вас я специально подобрала фильм. Вдруг вы вечером подумаете, а что бы посмотреть после ужина? А тут опа, и искать не нужно. Итак, фильм называется «Хорошо быть тихоней». Фильм 2012 года. Не новый, но интересный. Это психологическая драма о взрослении, одиночестве и принятии своих недостатков и травм. Можно к просмотру пригласить старших ребят, детей. Им тоже будет, думаю, интересно посмотреть. Сюжет разворачивается вокруг 15-летнего замкнутого подростка Чарли, который пытается справиться с депрессией, найти свое место в жизни и пережить потерю близких. Но старается на все смотреть со стороны, не участвуя. Хотя, с другой стороны, для того, чтобы жить полноценной жизнью, может лучше все-таки принимать участие в самой жизни, а не быть просто наблюдателем. И чем все заканчивается, советую посмотреть самим. А пока послушаем Никиту Райс «Тик-тик-так».

0: на часах 18:57. Второй час уже потихонечку подошел к концу. Ульяна к нам пришла в гости, расскажу новости.
1: В этом часе расскажу о взаимодействии Беларуси и Бразилии и о том, какую новую почтовую марку выпустит Минсвязи 23 июня.
0: О новостях чуть позже. А я, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Встретимся в 17 часов на Гомель FM. А пока послушаем трек, где нет места слабости или сомнениям. Красота трека кроется в его прямолинейности. Это все-таки уверенное, даже эгоистичное заявление мужчины, который точно знает, чего хочет и забирает свое. Саша Санта, обожаю.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Заместитель председателя облсполкома Дмитрий Олейников дал официальный комментарий по ситуации с атакой БЛП на автобус с детьми из Гомельской области на Брянщине.
6: 5:30 из города Речицы в направлении Геленджик выехало порядка 90 пассажиров. Это два автобуса. Где-то около 11 часов дня в райисполком один из пассажиров позвонил и сказал, такую предоставил информацию о том, что произошел атака БПЛА, есть пострадавшие. На сегодняшний день, то есть известно от наших коллег, мы находимся с ними на постоянной связи Брянска, что был атакован наш автобус пассажирский, следующий по маршруту Речица-Геленджик, где находилось порядка 40 детей. Значит, из пострадавших 6 детей пострадало, двое взрослых и один, к сожалению, взрослый, женщина, летальный исход. Мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, оказывается помощь. Туда выехала в Брянск бригада скорой помощи в количестве 3 автомобилей, реанимобилей, с соответствующим медицинским персоналом, которые готовы перевести пострадавших. Тяжело пострадавшим это двое ребят. Оказывается, медицинская помощь. Сейчас операция как раз в эти часы происходит. Но мы находимся на постоянной связи. Людей, которые находились в этом автобусе, отправлен автобус из города Гомеля, и они будут доставлены в Гомель в ближайшее время. По как они пересекут границу, мы дополнительно проинформируем. Пользуясь случаем, хочу выразить слова соболезнования пострадавшим в результате этой атаки. Им будет всемерно оказана вся помощь. Выехал туда психолог. Он находится сейчас в автобусе с пострадавшими. По какой-то дополнительной информации мы будем информировать.
5: Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков принял копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Бразилии в Беларуси Жулио Сезара Фонтеса Ларанжейра. Собеседники обсудили ключевые направления белорусско-бразильского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам расширения торговых связей между двумя странами и диверсификации номенклатуры взаимных поставок. Минсвязи 23 июня выпустит в обращение почтовую марку «Белорусский лен». Проект подготовлен по материалам Аршанского льнокомбината. Номинал марки соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 граммов, включительно в пределах Республики Беларусь. Дизайн выполнила Елена Медведь. Тираж марки составляет 12 тысяч экземпляров. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
8: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов, только музыка, которая станет твоим пульсом.
9: Дай мне ударных!
8: Радиовечеринка «Электроника без границ».
10: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Своя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 18 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: «Вечер на Гумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Вопросы развития Могилевской области сегодня докладывал президенту губернатор Анатолий Исаченко. Александр Лукашенко уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам функционирования Белшины. Как доложил губернатор, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции. Также в ходе доклада рассматривалась ситуация АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видом на урожай и работе механизированных отрядов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документом, в частности, уточняются цели и приоритеты государственного регулирования для трансформации сферы туризма и социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Полномочия президента Республики Беларусь и правительства в сфере туризма расширяются, а недавно созданного Национального агентства по туризму закрепляются. Стали известны подробности о поездке в Геленджик детей из Гомельской области. Как уточнили, в райисполкоме осуществлялась перевозка 88 граждан, в том числе в автобусах находился 41 ребенок. Около 11.00 поступили сообщения, что во время движения в районе населенного пункта Рудня Брянской области автобус был поврежден при атаке беспилотника. Все пассажиры были доставлены в город Почоп Брянской области. По уточненной информации, пострадали 8 человек, один погиб. В тяжелом состоянии госпитализировали тренер-преподаватель, а также 6 детей с травмами различной степени тяжести. Помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Национальный банк дополнил перечень признаков платежности поврежденных монет, а также конкретизировал требования к воспроизведению изображений банкнот. Обмену подлежат монеты, утратившие часть, в том числе сточенные, с надпилами, сквозными отверстиями и следами удаления металла, которые не препятствуют однозначной идентификации номинала и принадлежности к монете Республики Беларусь. Помимо этого, можно обменять монеты, разделенные на части при наличии обеих частей, а также обратно соединенные, в том числе с нарушением совмещения сторон данных частей, изображений и надписей на них. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Рещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Еще 5 минут еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Восемнадцатого июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «WaterHive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
1: Техно-джунгли.
2: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «WaterHive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Голоса Беларуси.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Вопросы развития Могилевской области сегодня докладывал президенту губернатор Анатолий Исаченко. Председатель облсполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе. Там реализуется проект по восстановлению агросервиса и районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов. Также шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о стимулировании роботизации. Документ принят в целях реализации соответствующих задач программы социально-экономического развития Республики Беларусь на ближайшую пятилетку, которая была утверждена решением 7-го Всебелорусского народного собрания. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей и промышленной сфере на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Пресс-тур популяризации качества белорусских товаров прошел в Гомельской области на примере предприятий, удостоенных государственного знака качества по итогам прошлого года. Вместе с журналистами работу предприятия оценила председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Маргунова. Первым посетили Рогачевский МКК. Здесь выпускают около 350 тысяч банок сгущенных молочных консервов с сахаром в сутки в зависимости от ассортимента. Качество, которое высоко оценили в Беларуси и разных странах мира, обусловлено натуральными ингредиентами. Представителям прессы также рассказали, как проверить подлинность белорусской сгущенки. С 1 июля стартует прием заявлений на матпомощь к школе для многодетных семей. Выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Размер 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Перечисление начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы соцзащиты по месту жительства. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Гомель FM представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
1: Всем привет, вы на Гомель FM. Целую неделю вы голосовали за 20 лучших треков на сайте radiogomelfm.by. Мы, как всегда, подводим итоги в конце недели. Меня зовут Влад Марченко. Жму кнопку play. Давайте слушать тех, кто сегодня покинул наш хит-парад. Так, Никита Комадей с треком «Из-за тебя» покидает нас. Он был на прошлой неделе на 17-й позиции.
2: Из-за тебя я чувствую гнев.
1: Американская поп-R&B группа The Pussycat Dolls с треком «Club Song» с 14-й позиции сегодня прощается с нами. Британский певец Робби Уильямс с треком «All My Life» с 4-й позиции также нас покидает.

российская музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель» сегодня с треком «На малиновой луне» попадает на 20-ю строчку. Видеотизер уже в сети, посмотреть который можно у нее в инстаграм-канале. Давайте послушаем ее премьеру, которая открывает наш чарт.

0: Владом Марченко.
1: Сегодня, кстати, никто не вылетел с нашего хит-парада. Прямо сейчас с 12-й позиции на 19-ю строчку опускается Holy Flame с треком «Тону». Недавно солист катался на мотоцикле, и, как показал в своем микроблоге певец, он на нем въехал в бетонный забор. И в весеннее обострение он написал, что проявляется по-разному. Лично у него фото, где он сидит в детском бассейне среди шаров, облепленными уточками. Как только не ищут вдохновения творческие люди. Давайте послушаем его трек.

0: прямо сейчас.
1: Американская певица Кеша с треком «Оригами» сегодня вступает в ряды двадцатки лучших и попадает сразу на 18 место. Хочу напомнить, что певица делала перерыв в музыкальной карьере в период с 2012 по 2015 годы. Оказывается, у нее были проблемы со здоровьем. Тогда у Кеши была запись второго студийного альбома. В 2016 было возвращение на сцену и первая номинация на Грэмми. Давайте послушаем ее трек «Оригами».

0: 20 лучших треков с Владом Марченко.
1: Мало кто знает, что Карина Ерофеева прошла путь от уборщицы в детском лагере и уличного музыканта до артиста первой продюсерской компании. Кроме музыки, Карина активно занимается общественной деятельностью. Ее трек «Робко» сегодня с 20-го поднялся на 17-ю позицию.

0: и Кропка.
1: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
2: Медуза and Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Сегодня с 18 места попадает на 16-ю позицию. В своем микроблоге Генри написал и спросил о том, как нравится своим слушателям трек. Кто-то написал просто good, кто-то написал, что чистые вибрации. Давайте послушаем этот дуэт в двадцатке лучших. Это, напомню, 16-я.

0: Радио Гомель.FM.BY. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15 месте Гордо энд Рейнер Зоновел. По словам музыкантов, работа над этим треком началась необычным образом. Это произошло случайно, сказали артисты, пояснив, что Гордо сначала стал включать незнакомую композицию в свои сеты, а позже обнаружил, что трек произведен Рейнер Зоновел. После этого они совместно доработали материал и создали коллаборативную версию, которую теперь официально выпустили. Трек «Локо-Локо» сегодня на 15.

0: Владом Марченко.
1: С 18 на 14 место сегодня поднимается немецкая поп-рок-группа Tokyo Hotel. Хочу напомнить, что их альбому Durchdin Monsoon исполняется 20 лет, а впереди они собираются сделать арена-тур 2026. В общем, Tokyo Hotel возвращается к своим истокам, одновременно осваивая новые территории. 20 лет спустя, после своего образования, группа остается мощным голосом для нового поколения, доказывая, что переосмысление и аутентичность – ключи к неприходящему успеху. Давайте послушаем их трек «California Nights». I just

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: 13 место занимает сегодня Мари Краймбрери. Давай не ждать. Мне, кстати, было интересно, что означает псевдоним. Его придумала она еще в школе. В 13 лет она на уроке информатики просто записывала разные мысли. Мечтала стать хореографом. А для того, чтобы открыть свою школу танцев, она должна была под именем каким-нибудь не своим. Исходя из тех слов, которые были тогда написаны, она выбирала первые буквы, и у нее получилось Краймбрери. Такой красивый псевдоним оттуда и появился. Ее трек сегодня на 13-й позиции.

0: Летняя коллекция с Владом Марченко.
1: На 11 место сегодня попадают дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 10-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 17-го места поднимается на ступеньку под номером 10. 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенный. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Эдом Марченко.
1: На 9-м месте сегодня американская певица и актриса Сабрина Карпентер. House Tour 25. Она же является еще и актрисой. Родилась 11 мая в 1999 году в штате Пенсильвания. В 2020-м ее имя окончательно закрепилось в мейнстриме. Первые релизы были в Disney. У нее же была и актерская известность позже. Послушаем ее трек House Tour 25.

0: 18 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
3: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
4: Французский диджей Кунг сегодня с седьмой позиции перебирается на восьмую строчку. Давайте послушаем.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 7-й позиции сегодня американский певец Бруно Марс, который поднялся сегодня с 8-й позиции.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Российский музыкант Жень Трофимов и его совместная работа с вокалистом группы «Комната культуры» сегодня сразу с 16 места оказываются на 4-м. Женя выступает с сольными проектами и участвует в крупных музыкальных фестивалях. Он же родился и вырос в России, с юных лет увлекался музыкой. Кстати, он является автором большинства текстов и музыки для своей группы. Давайте послушаем работу «Отпускаю». Это, повторюсь, 4-е место.

0: С Владом Марченко.
1: Их можно вспомнить по словам «не париться по пустякам» и «как быть режиссером своей жизни». В своих текстах они просят героиню не меняться, ведь она прекрасна прямо сейчас. И именно такому правилу следуют сами. Да, правильно, это группа «Градус», они сегодня получают строго третью строчку. Трек «Будем жить впереди».

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максвайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максвайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Радио Гомель.FM.BY. Голосуй прямо сейчас.
4: Сергей Лазарев высказался в своем микроблоге о том, что обожает Марину Федункиев за то, что она в одном из сериалов пела в караоке под его треки. Он же в своем инстаграм показал номер из своего предыдущего концертного шоу «Я не боюсь». Сказал, что она одна из сложнейших вокальных песен в его репертуаре. Одну позицию теряет певец сегодня. В двадцатке лучших он сегодня второй с песней «Последний танец».
5: Давай с

0: с Владом Марченко.
1: На первой позиции сегодня Филатов & Кэрос. Хочу напомнить о том, что широкую известность им принес ремикс на известную композицию «Imani The Good The Bell». Тот самый сингл вошел в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год. Давайте послушаем их трек «Включи музыку». Это песня сегодня первая.

0: Это Гомель FM. Мы прощаемся с вами до следующего выпуска программы. Проголосовать за двадцатку лучших вы можете на сайте radio.gomelfm.by. У микрофона был Влад Марченко. Голосуйте и влияйте на рейтинг треков своей любимой радиостанции Гомель FM. Пока!
1: Гомель FM представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
0: С удовольствием.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

18 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 577 77. Возможность получения премии неожиданно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

18 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связано с связанностью получения.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Конечно.
1: Слушай с удовольствием.